0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
6: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.md.
7: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63 883.
8: Не бывает плохой

0: Есть ли качественное окно? С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
1: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: time.
1: Доброе утро, с вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
2: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни, мы взлетаем.
3: Самое доброе утро четверга живет здесь, на частоте 107.7 FM, в шоу «Хорошее начало». Прописка у него постоянная, особенно по будним дням, друзья мои. Ну и, конечно, как зачастую случается по четвергам, в студии работают для вас Ольга Пшеничная и Вячеслав Мишин. Всем желаем прекрасного настроения, крепкого здоровья, конечно же, настроя боевого на этот день. Пускай сегодня все получается, ну а мы со своей стороны сделаем все, чтобы этому поспособствовать.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0 533 890 77.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники «Тирает». Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. «Тирает». Качество, проверенное временем.
7: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте edapmr.com и по телефону 777 37 0.

0: 09. Вкусный мир. Так вкусно и так удобно.
1: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: А давайте-ка поговорим про гороскоп. Что ж про него разговаривать, если нужно его озвучивать, чем мы и займемся прямо сейчас. Овны, вы сегодня готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами. Возможно, завтра он решит ваши. Тельцы, сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать. Но не теряться из виду, как бы подразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в эту погоню, подумайте, нужно ли это вам. Близнецы, весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат-то совсем не тот, что вам нужен, постарайтесь все же принять его как должное. Раки, сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением. Тем большую гордость вы будете испытывать, продолжая идти своим путем. Львы, сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то, и другое приобретает характер тенденции. Девы, сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком. Если же это как раз последнее, чего вы хотите, постарайтесь, чтобы он об этом не узнал. Весы, почему вы тратите так много энергии на общественные дела? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно, когда вы захотите уйти, вам не дадут. Скорпионы, самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно, окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится. Стрельцы, сегодня вашим лучшим другом будете вы сами, поэтому постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости. Ну и в обиду себя тоже не давайте.

Козероги, сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу. Водолеи, сегодня вы сможете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи. И, наконец, рыба, с сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное. Вот такой гороскопчик ждет уже вас на нашей страничке в социальных сетях, ВКонтакте и в Одноклассниках. Заходите, если вдруг пропустили свой знак зодиака. Ну, а мы впоследствии расскажем, конечно же, о погоде, которая нас ждет сегодня. Не переключайтесь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 утра в Тирасполе. Здравствуйте. Законопроект против опасного вождения рассматривает парламент. За управление мотоциклом и мопедом без рук или одной рукой, а также за езду на одном колесе хотят наказывать. В частности, за такие опасные маневры мотоциклистам и водителям мопедов могут выписать предупреждение или штраф около 300 рублей. Инициативу президента депутаты приняли в первом чтении. Цель – улучшить культуру поведения на дорогах и предотвратить аварии. Работа над законопроектом продолжится. Дискотеку для выпускников в Тирасполе проведут на 3 дня раньше, чем в других городах страны. Концерт начнется в Екатерининском парке в эту пятницу в 8 вечера. Остальные будут праздновать 25 мая, когда прозвучит последний звонок. В Бендерах устроить традиционный автопробег, будут сигналить возле каждой городской школы. Вечером в понедельник в Александро-Невском парке концерты и танцы. В Рыбнице 25 мая проведут фестиваль. В городском парке подготовят 6 театральных площадок, концерты, выставку и дискотеку. В Дубосарах для выпускников тоже организуют фестиваль в парке энергетиков. Продолжаем выпуск. Молдова тонет в ежедневных звонках от мошенников. За сутки жулики похитили у молдавских граждан 3 миллиона 700 тысяч леев. Жертвами обмана стали 18 человек. Жители Кишинева, Бельц, Сорок и Унген. Мошенники представлялись сотрудниками госучреждений, банков, сотовых операторов, поставщиков электроэнергии, курьеров. Выясняли банковские данные и личную информацию. Всплеск звонков от аферистов в Молдове фиксируют уже несколько дней подряд. В прошлом году ущерб от онлайн-мошенничества Молдове составил 272 миллиона леев. Новую монету выпустил Центробанк. Она посвящена юбилею Днестровска, городу 65 лет, и входит в серию «Приднестровье – край родной». На монете изображена стела, номинал 3 рубля. К слову, праздновать свой юбилей город будет 2 дня – 23 и 24 мая. Подробную афишу в соцсетях опубликовал канал ТСВ. И о погоде на сегодня, 21 мая. Облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, возможны грозы с порывистым ветром. Температура воздуха составит 22-24 градуса тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова». Вкус, к которому хочется возвращаться.
5: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
6: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
8: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать...

0: такой дизайн букета, который никогда не завянет.
1: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
0: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ну что, самое время поговорить о погоде. Что ждет нас сегодня? Синоптики обещают нам и дождь, и грозу, причем в течение всего дня практически на юге республики. Но да, значит, до вот сегодняшнего, до этого утра, скажем так, был просто дождь и чуть-чуть грозы, а вот в обед будет совсем мало дождя. А вот после придет та самая гроза во всей своей красе снова. Ну вот такая погода на сегодня, так что, пожалуйста, одевайтесь соответственно, и не мокните. Касательно завтрашнего дня, синоптики предвещают уже поприятнее погодку до плюс 27 градусов, переменная облачность и практически никаких осадков, в отличие от субботы. Там опять гроза. Но, правда, ненадолго, придет и уйдет. Скажем так, выходные в целом более-менее комфортные, плюс 25 градусов. Если заглядывать на следующую неделю, там синоптики также обещают 25-26 градусов и вроде как осадков не предвещается. Касательно севера, там синоптики говорят, что сегодня грозы не будет, но осадки все-таки выпадут. Не в таких больших объемах, но все же будут, поэтому возьмите с собой зонт и какую-нибудь непромокаемую обувь.

А вот завтра синоптики предвещают до плюс 27 на севере. И в выходные также 25-24 градуса. В ночное время где-то в районе плюс 16. В общем, комфортно и приятно. Такой небольшой переход в сторону лета. Будем надеяться, оно скоро к нам придет, но будет к нам милостиво и не таким жарким, как предыдущие года.

0: можно другую песню?
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стой!

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам Вкусномира. Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-3709. Вкусномир. Так вкусно и так удобно.
8: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
9: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире – Haier. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат. На всю линейку техники Haier. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
10: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов.

0: Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Друзья, сегодня четверг, 21 мая, на календаре 2026 год. Ого-го, вот оно, то самое далекое будущее, которое казалось таким далеким. Давайте отправимся в еще более далекое прошлое. 1091 год. В этот самый день произошло первое видимое из русских земель, описанное в источниках, кольцеобразное затмение Солнца.
2: Вот тогда удивлялись, конечно, люди. Но в какой-то же момент, ну, явно оно происходило и раньше. В какой-то момент люди такие, давай запишем. Записали, было, вот, да, пожалуйста, да. В 1502 году мореплаватель Жуан Данова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике, расположенный в 1950 километрах к западу от Африки и площадью 122 квадратных километра. Ну, смелые люди, определенно, тут не поспоришь.
1: Это да, 1851 год. В этот самый год в Австралии было обнаружено первое золото, а в Колумбии отменили рабство.
2: Не знаю, совпадение? Не думаю, да?
1: Не думаю.
2: Так, 1853 год. Натуралист-самоучка Филипп Генри Гассе выставил в лондонском Ридженс парке.
1: Ох уж эти английские словечки.
2: Ох, открыт водный виварий. Да, по сути, это первый аквариум. Так сложно все к этому шли, но по факту, вот, пожалуйста, аквариум появился.
1: Я так понимаю, первый аквариум доступный для простого люда, чтобы посмотреть на разных рыбов. Как учили классики, рыбам верить не нужно. 1881 год. Клара Бартон учредила организацию «Американский Красный Крест».
2: Да, в 1904 в Париже основана FIFA, Международная федерация футбола. Тут есть, наверное, фанаты этого мероприятия.

0: Если есть, пишите Viber плюс 373-533-6177.
1: 1916 год. В Великобритании было введено летнее время, а через несколько недель после Германии.
0: Так, ну а в 1925 году в США Клэренс Бердсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительную кулинарную обработку.
1: Представляете, совсем недавно что было. Оль, почему недавно, если 100 лет назад практически? 1928 год. Walt Disney получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса. Никогда мне, кстати, не нравился. Нравился тебе Микки Маус?
0: Да, ну, не так, чтобы я прям испытывал
1: голосочек
0: к нему
1: неприятный какой-то
0: большую любовь, но и такой какой-то прям сверхкритики тоже у меня к нему не было. Ну, персонаж и персонаж. Кто-то любит, кто-то нет. Тоже пишите в Вайбер, как у вас отношение к Микки Маусу.
1: Кто лучше, Микки Маус или Черный Плащ? Конечно, Черный Плащ.
0: Ох, ну ты тоже завернула. Неплохо, неплохо. А Дональд Дак?
1: Лучше Дональд Дак, чем Микки Маус.
0: Ну, хорошо.
1: Но он же мышь.
0: Тоже верно. Тоже верно. 1977 год. Завершены съемки фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».
1: Что мы говорим богу апокалипсиса? Не сегодня. Друзья, также сегодня Международный день чая можно отпраздновать. Международный день космоса. А еще Всемирный день музы и вдохновения. Ах, найти бы музу, ох бы вдохновиться. Пасеру бы чаю с ней на какой-нибудь летней веранде.
0: А потом подарить розы, потому что Всемирный день розы сегодня. Ну и день полярника. А тут уж не знаю, как
1: отвечать. Позвоните и похвастаться.
0: Да. А если все это вас уже совсем достало, то сегодня Всемирный день медитации. Можно немножко расслабиться.
1: Можно немножко расслабиться, можно немножечко поднапрячься. Все в ваших руках, друзья мои. Ну, а в ваших приемниках радио Интер-ФМ прям по курсу новости. Не пропустите.
2: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 9 утра в Приднестровской столице. Здравствуйте. Водителей мотоциклов и мопедов собираются штрафовать за опасное вождение. Так, за езду на одном колесе, управление одной рукой или без рук теперь могут наказывать. Ужесточить ответственность предложил президент. Инициативу в парламенте поддержали. Цель изменений – снизить аварийность на дорогах, а также усилить дисциплину водителей. За опасные маневры мотоциклистам и водителям мопедов теперь могут выписать предупреждение или штраф около 300 рублей. Изменения в закон депутаты приняли в первом чтении. Жителя Бендер заочно приговорили за попытку убийства. Мужчина, ему 36, узнав об измене жены, пытался отомстить предполагаемому сопернику. С молотком напал на парня в парке, несколько раз ударил по голове, пытался задушить. Спасло потерпевшего только вмешательство очевидцев и оперативная помощь медиков. В ходе рассмотрения дела обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Разбирательство было проведено без подсудимого. Мужчину признали виновным и заочно приговорили к 7 годам в колонии строгого режима. Продолжаем выпуск. Профилактику заболеваний эндокринной системы проводят в Тирасполе. Специалисты в третьей поликлинике дают сегодня бесплатные консультации. Желающим сделают экспресс-тест на уровень сахара в крови, измерят артериальное давление, сообщает Минздрав. Крестный ход пройдет в Бендерах в воскресенье. Его посвятят 110-летию визита в город императорской семьи Романовых. Торжества начнутся в 9 утра с божественной литургии в Преображенском соборе. Сам крестный ход стартует в 11. Верующие пронесут главную святыню дня – икону святых царственных страстотерпцев. Присоединиться к крестному ходу приглашают всех желающих. Николай II со своей семьей приезжал в Бендеры в мае 1916-го. И о погоде. Сейчас в столице 19 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике.

0: Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат. На всю линейку техники Haier. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Tyrает. Качество, проверенное временем.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Tyrает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Tyrает. Качество, проверенное временем.
4: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
7: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
8: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: конец всему венец.
1: Друзья, доброго утра. Желаем всем, кто слышит нас прямо сейчас в нашем любимом Приднестровье. 9 часов и 24 минуты. Самое время выиграть подарочки от Тираспольской пивоварни, вот что я думаю.
2: Да, определенно это стоит того. Поэтому прямо сейчас берите в ручки свой телефон и звоните к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 677. Отгадывайте на окончание пословиц, поговорок. Они известны, но не все известны у нас, скажем так. И если справитесь, то заберете подарки от Тираспольской пивоварни. Ждем ваших звонков.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники.

0: сайте hightech.md.
1: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 10 часов утра, вы слушаете новости. Верховный Совет определил направление, куда пойдут деньги из фонда «Вместе». Это пенсии, пособия, содержание детских домов и интернатов, закупка лекарств и продуктов для больниц и другие социальные направления. Куда именно тратятся деньги, можно будет увидеть на онлайн-площадке, рассказал зампредседателя Верховного Совета Александр Коршунов. Средства в фонд соцподдержки продолжают поступать. Сейчас в нем уже почти 145 миллионов рублей. 425 нарушений выявили в ходе операции «Осторожно, БМВ» за два дня. 30 из них допустили водители машин немецкой марки. Чаще всего автомобилисты не соблюдают требования разметки и дорожных знаков, ездят без ремня и на неисправных машинах превышают скорость. Много было и выездов на встречку, 20 случаев, уточняет МВД. К другим темам. Дискотеку для выпускников в Тирасполе проведут уже завтра. Она начнется в Екатерининском парке в 8 часов вечера. Остальные будут праздновать 25 мая, когда прозвучит последний звонок. В Бендерах устроят традиционный автопробег, а вечером в Александро-Невском парке концерт и танцы. В Рыбнице 25 мая проведут фестиваль. В городском парке подготовят 6 театральных площадок, концерты, выставку и дискотеку. В Дубосарах для выпускников тоже организуют фестиваль в парке энергетиков. Целый отряд уже записан в первую смену летнего лагеря «Шериф». Сборы для школьников возрастом от 7 до 12 лет стартуют 1 июня. К новому сезону все готово. В детских спальнях сделан ремонт, развлекательная программа дополнена. Будут плавание, футбол, мастер-классы, дискотеки и шоу, игры, фотосессии, экскурсии, квесты и флешмобы. И, конечно, четырехразовое питание плюс сон после обеда. Лагерь «Шерифа» открыт с 8 утра до половины 7 вечера. Это особенно удобно для работающих родителей. И о погоде в Тирасполе плюс 20. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
5: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.

0: очередной розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: я хочу передать привет брату.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Звуковая завеса.
1: Друзья, это «Звуковая завеса» в шоу «Хорошее начало». Что же это обозначает? Что у нас есть два подарочка от Тираспольской пивоварни, которую мы с удовольствием вручим человеку, который узнает, что за песню, что, какой текст, какой песни мы читаем под самую разную музыку. Музыку, кстати, можно будет выбрать. Вариантов у нас аж 8 штук. Поэтому, друзья, на любой вкус и цвет, как говорится, единственное, что требуется от вас, это дозвониться прямо сейчас к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6177.
2: Делайте это прямо сейчас. Мы с большим удовольствием с вами пообщаемся, поиграем и отдадим подарки в случае победы. Ждем!

0: Песни «Тучи» разводили руками, а тут нам звуковую завесу разведет руками Александр, который дозвонился к нам в студию первым. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Как дела, как настроение?
1: Базара.
0: Так. Что там на базаре?
2: Что там, как там?
1: Картошка, что, рассада. Жена убью, взял еще рассады.
2: Трудовые будни у Александра, судя по всему, идут.
0: Хочется вспомнить сразу шутку про охранников на рынке, да, которые всегда разговаривают очень прилично. Почему? Потому что следят за базаром. Александр, ну что, у нас, значит, есть 8 музыкальных подложек. 8 штучек. Все они разные. Ваша задача — назвать нам цифру от 1 до 8. И именно под эту музыку мы вам почитаем текст песни. Песня очень известная. Почитаем, вашу задачу — узнать, что же это за песня. Вы готовы?
1: Да.
0: Какой номерок выбираем?
1: Номер 7.
0: 7 — это счастливая цифра радиостанции Интер-ФМ. Давайте попробуем. Я особенный тип. Слышишь этот мотив? Стимуляторы танцев. Для десятка из 100 мысль песни проста. Не надо.
2: Ну, в целом, все.
0: Собственно, вот так, такой текстик.
1: На папаху и Насте что-то у меня там веет такое, не знаю.
2: Блин.
0: Мысль ваша понятна, но немножечко в другую сторону.
2: Близко, но далеко, вот так скажем.
0: Да, да. Тепло, но холодно.
2: Да.
0: Светло, но темно.
2: Да, но нет.
1: Я сам попадаю на песни, и как-то мне это не идет.
0: Ну, смотрите, одно слово я пропустила в самом конце, там «не надо что-то делать». Я его специально пропустила для того, чтобы было, ну, не слишком просто.
1: А, да. Может, еще раз.
0: А давайте музыку другую выберем.
2: А тут суть не меняется, мотив-то остается прежним.
0: Ну да, какую циферку?
1: 5.
0: Поехали.
2: Я особенный тип. Слышишь, этот мотив. Стимуляторы танцев. Для десятка из 100 мысль песни проста. Не надо. Чего там делать не надо-то?
1: После такого зачтения, честно скажу, я буду первым, кто проиграл. Признаю свое поражение стопудово.
2: Так.
1: Да. Вам хорошего настроения.
2: А, вы прям вот так, да?
0: Александр, да нет, ну не уходите, побудьте с нами еще немножко. Ну, смотрите, что...
2: Мне сейчас непонятно, плохо прочитал или стало еще сложнее?
0: Смотрите, что... Представьте себя 17-летнего на дискотеке. Вы стоите в углу и не решаетесь пригласить девушку на танец. Как еще можно назвать? Что вы делаете?
1: Ну да, я стесняюсь.
0: Опа! Так... Значит, мысль песни проста, не надо стесняться. Знакомая уже композиция или нет?
1: Ну да, ну не надо стесняться. Ну да, я просто прослушал это первичное задание, что надо было просто... Я услышал «звоните нам» и позвонил.
0: Это абсолютно правильно. Ты слышишь, звоните. Звони сразу же, потом уже по ходу будем разбираться. Ну что, а песню-то кто поет? Скажете?
1: Не надо стесняться.
0: Вы знаете, вот так вы спели хорошечно, что даже и не нужно говорить. Ваня Дорн похлопал бы именно его песню. Мы зачитывали в эфире. Давайте поаплодируем. Пусть не руками Вани и Дорна, но нашими. Рабочими, мозолистыми руками. Вам достается подарочек, даже 2 подарочка от Тираспольской пивоварни. Собственно, в каждую руку по одному. Не надо стесняться ходить с ними по улице. Они свежие. Да, прохладные, замечательные. Никакого горя, Александр, никакого горя. Рассада ждет кого? Некогда горевать.
2: Так, Александр, кому привет передавать будем?
1: Большой привет вам. Спасибо большое за хорошее настроение. Ввели меня. Такой, в мурашке.
0: Так.
1: В жизни не буду звонить, когда это будет музыкальный конкурс. Потому что как-то вообще никак.
0: Ну что значит, давайте мы будем оценивать. Давайте мы будем оценивать, получилось классно.
1: Не надо стесняться.
0: Вот, это другое дело.
1: Хороших выходных. Спасибо вам большое.
0: Спасибо и вам за звоночек, за участие, за прекрасное исполнение без иронии этой замечательной песни. Давайте же ее следом в эфире и послушаем. Ваня Дор, не нужно стесняться. Александр, трубочку не кладите. Мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать подарочки свои чудесные. Продолжаем эфир. Практически половина 11-го в Приднестровье.

0: Реклама на Интер-ФМ. Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
6: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Новое поступление ламината в сети магазинов Ранила. Инновационное покрытие. Кварцевинил. Виниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе.

0: 55 066. Телефоны в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Друзья, это шоу «Хорошее начало», которое скрасило ваше утро. Надеемся, по крайней мере, на это. Ну а далее в нашем эфире появятся коллеги Эльдар, Александр, София. Все это ждет вас впереди, так же, как и множество игр, развлечений и целая гора самых лучших новостей, самых избранных, самых отобранных и, конечно же, по возможности, самых добрых. Поэтому каждый час не пропускайте выпуск новостей. Кстати, в 11 утра он тоже будет. Но на этом моменте мы, Ольга Пшеничная и Вячеслав Мишин, с вами прощаемся. Торопясь предупредить о том, что в 3 часа дня в столице обещают грозу, распогодится только к завтрашнему утру, поэтому если есть какие-то запланированные прогулочки на природе, лучше это сделать до 3 часов дня. Ну или после, но с зонтиком в руках. Забудь о вас, радио Интро ФМ. Всем хорошего дня.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 11 часов утра. Вы слушаете новости. Последствия бури устраняли в Григориополе. Вчера по району прошла гроза с сильным ливнем. Кое-где выпал град, упали несколько деревьев. Спасатели оперативно убирали их с дорог и линии электропередачи. Из-за непогоды несколько сел оставались без света. Сейчас электрики продолжают ремонты в Григориополе на улицах Карла Маркса и Ленина. Грозу прогнозируют и на сегодня. Она начнется в Приднестровье в 3 часа дня, пишет ТСВ в соцсетях. Распогодится только ночью. К другим темам. Молдавские спецслужбы активизировали работу по вербовке приднестровцев. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава МГБ Валерий Гебас. Жители республики запугивают законом о сепаратизме, пытаются принудить к негласному сотрудничеству, давят во время оформления гражданства и продления паспортов Молдовы, сказал министр. Действия спецслужб Молдовы – это попытка продвигать политические тезисы о безальтернативности реинтеграции и вступлении в Европейский Союз. Кроме того, в Кишиневе явно настроены сорвать выборы президента Приднестровья, сообщил Гебас. Глава МГБ выразил уверенность, граждане Приднестровья не поддадутся на провокации и выборы пройдут в спокойной обстановке. Пассажиров Кишиневского аэропорта эвакуировали дважды сегодня ночью. Все из-за сообщений о бомбе. У многих сорвались пересадки. Сообщения о минировании в итоге оказались ложными, пишут молдавские СМИ. Такие вынужденные эвакуации в Кишиневском аэропорту случаются регулярно. Продолжаем выпуск. Новую монету выпустил Центробанк. Она посвящена юбилею Днестровска, городу 65 лет. И входит в серию «Приднестровье – край родной». Номинал 3 рубля. К слову, праздновать свой юбилей город будет 2 дня – 23 и 24 мая. Подробную афишу в соцсетях опубликовал канал ТСВ. И о погоде в Тирасполе +21. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
7: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарите ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
8: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального

0: взноса и переплат на всю линейку техники Haier. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Исполнитель под псевдонимом Гонопольский звучит на волне радио Интер ФМ. Друзья, композиция называется «Остановись». Но все зависит от того, что за ситуация у вас происходит. На самом-то деле я сторонник того, чтобы идти только вперед, не останавливаясь ни в коем случае и не оборачиваясь назад. Почему? Потому что все, что было у вас в прошлом, оно должно остаться именно там. Вот и день этот продолжается, день набирает обороты. Меня зовут Эльдар, на протяжении 4 часов мы будем с вами вместе здесь, на волне радио Интер ФМ. Напоминаю, что сегодня выйдет подкаст «Голевая передача» в вечернем эфире. У нас в гостях был тренер футбольного клуба «Шериф» Бенджамин Балима и представитель фанатского сектора Дмитрий Воронюк. Пообщались, побеседовали, узнали итоги сезона. Ну и, конечно же, мы ж переживаем, ребятки, перед финалом. Перед финалом осталось совсем немного. В субботу играем против футбольного клуба «Зимбру» там, в Кишиневе. Поэтому поддержка нужна нам колоссальная. Нам нужен кубок. Везите его домой.

тебя сколько у них было правок, я бы не внес ни одну. Создателем браво. Не знаю, какой из моих поступков в жизни был самым верным. Может, решение с любимыми не заканчивать объятия первым. Может, все же дочитать тяжело идущего Жюль Верна. Или на всякий случай оставаться суеверным.

0: нужно другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стэй!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
5: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов «Ногтев». Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает «Ногтев».
6: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. «Голдфит» – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Девочка, солнце мое, больше не плачь.

0: Киномания на Интер-ФМ.
1: Камера, мотор, начали!
2: О последних новостях кино, друзья, прямо сейчас объявлена дата премьеры 29-го сезона сатирического сериала «Южный парк». Новая глава о приключениях нестареющих четвероклассников Картмана, Кайла, Стэна и Кенни стартует 16 сентября 2026 года. На следующий день эпизоды появятся на стриминговом сервисе Paramount+. Студия Warner Brothers приступила к разработке полнометражного анимационного фильма по культовому мультсериалу «Рик и Морти». По сведению источников, ветеран франшизы Джейкоб Хейер, работающий над шоу с 2019 года, ведет переговоры о посте режиссера. Детали сюжета держатся в секрете, однако соавтор сериала Дэн Херман уже несколько лет дразнит поклонников идеей суперкрутого эпизода длиной в полный метр. And the Oscar goes to... Стартовали съемки второй части музыкального блокбастера, посвященного легендарной российской поп-группе «Руки вверх». В пресс-релизе по этому поводу подчеркивается, что если дебютная картина рассказывала о рождении группы, ее восхождении к славе и превращении в музыкальный феномен, то сиквел обещает стать куда более личным и эмоциональным высказыванием. По замыслу создателей, первая часть оказалась не просто историей «Руки вверх», а портретом целого поколения людей, которые заново прожили собственную жизнь вместе с музыкой коллектива. And the Oscar goes to... К актерскому составу масштабной исторической драмы «Капитанская дочка», экранизации знаменитой пушкинской повести, примкнул народный артист России Сергей Безруков. Ему досталась роль Андрея Петровича Гринева, основного военного и дворянина, отправляющего сына в суровую школу. Суровую школу жизни вдали от столичных соблазнов. Образ юного Петруши на экран воплотит Олег Савастюк. And the Oscar goes to... Кинокомпания «Сказка» официально объявила о начале съемок полнометражной семейной картины «Спящая красавица». Режиссерское кресло займет Анарио Мамедов, известный по проектам «Последний Аксель» и «Мое любимое привидение». Ожидается, что театральная премьера «Сказки» состоится в 2027 году.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполь, полдень. Здравствуйте. В эфире новости. 144,5 миллиона рублей собрал фонд соцподдержки «Вместе». Перечисления продолжаются. Каждую минуту кто-то переводит деньги. Это можно увидеть онлайн на сайте всеобщего сбора. Также прозрачно.

точно будут расходоваться собранные средства. Они пойдут в том числе на поддержку школ и коррекционных тоже, в реабилитационные центры и Республиканский дом ребенка. Сейчас там находятся 30 детей. С каждым из них работают специалисты, воспитатели, психологи, логопеды, врачи, нянечки. Многие дети поступают с инфекциями, туберкулезом, другими болезнями. Их лечат в доме ребенка. Учреждение полностью содержит государство. Поэтому сотрудники благодарят всех, кто пополняет сейчас фонд «Вместе». Это позволит дому ребенка работать дальше. Водителей мотоциклов и мопедов собираются штрафовать за опасное вождение. Так, за езду на одном колесе, управление одной рукой или совсем без рук теперь могут наказывать. Ужесточить ответственность предложил президент. Инициативу в парламенте поддержали. Цель изменений – снизить аварийность, усилить дисциплину на дорогах. За опасные маневры мотоциклистам и водителям мопедов теперь могут выписать предупреждение или штраф – около 300 рублей. Изменения в закон приняты в первом чтении. Ветер запер пенсионерку на балконе 6-го этажа в Тирасполе. Дверь захлопнулась из-за порыва. Так женщина пояснила, обращаясь к спасателям за помощью. Дверь в квартиру просила не взламывать. Поэтому вызволяли бабушку с помощью автолестницы. Поднялись, аккуратно открыли замок и освободили хозяйку. Таких обращений, кстати, спасатели получают по несколько каждый день. Продолжаем выпуск. Вознесение Господне отмечают сегодня православные. Один из самых важных христианских праздников всегда выпадает на 40-й день после Пасхи. Согласно Новому Завету, после своего воскресения Христос пребывал на земле, являясь ученикам и наставляя их. На 40-й день Он собрал апостолов на Елеонской горе, благословил их и вознесся на небо. В приднестровских церквях сегодня проходят торжественные службы. В этот день принято молиться о здравии и благополучии. В конце выпуска о погоде в Тирасполе сейчас +22. Это были новости. Будьте в курсе событий.

0: Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
4: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.

0: большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Я думаю, многие уже соскучились по такому времяпрепровождению, когда ты открываешь окно, а оттуда душно дует. Но все-таки мы ждем лета на следующей неделе, да, там у нас последняя неделя мая. Нам бы уже и жаришки бы здесь хотелось, а вот гроза меняет планы всех жителей Приднестровья, потому что она начнется в 3 часа дня, и вот такой вот прогноз у нас до вечера, до 11 часов вечера у нас будут продолжаться дожди. Я вот открывал окно, вроде посмотрел, дождя пока... Дождем не пахнет, помните, как всегда, вот, открываешь что-нибудь такое, выходишь на улицу и пахнет дождем. Пока не пахнет, но не то, что будем надеяться. Надеемся, что все-таки без града, как вчера все это дело обошлось и обойдется у нас. Но если вы сильно переживаете, что у нас дожди, посмотрите видео в телеграме ТСВ, там в Анталии показывают тоже град и погода что-то поменяла свое место дислокации, там такое редко бывает. Ну да ладно, лету быть, лето скоро, слушай Майову.

ошибки, когда нас дергают за нитки, всегда угодно, кроме чувств. Имя нас прошибло, и вот теперь давай решим, мы без парашюта будем прыгать или боимся перегнуть.

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова». Вкус, к которому хочется возвращаться.
5: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире – Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
7: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
8: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Час дня в Тирасполе. Здравствуйте, в эфире новости. Не штрафовать водителей в течение 24 часов после выявления просроченного ОСАГО предложили депутаты. Нарушения в республике сейчас фиксируются автоматически. И, например, по пути в пункт подписания страхового договора водителю может прийти несколько штрафов. Депутаты предлагают это изменить. Аналогичные изменения они принимали в прошлом году в отношении отсутствия техосмотра. Кодекс сейчас запрещает инспекторам ГАИ штрафовать водителя несколько раз в течение суток, если он не прошел ТО. Еще одно нововведение – предупреждение вместо штрафа. Если ранее водитель уже получил наказание за подобное правонарушение, предупреждение ему уже не вынесут. Законопроект Верховный Совет принял в первом чтении. К другим новостям. Торжественное собрание к 35-летию финансовой системы Приднестровья проходит во Дворце Республики. Сотрудников и ветеранов профильных ведомств поздравил

0: председатель правительства Александр Розенберг. Он отметил, что за 35 лет в республике была выстроена прочная основа бюджетной и экономической политики. Государству удается сохранять устойчивость финансовой системы, выполнять социальные обязательства и поддерживать работу предприятий. Премьер поблагодарил сотрудников за добросовестный труд и вклад в развитие республики. Специалистов и ветеранов отрасли сегодня отметят наградами. Продолжаем выпуск. Необычная сенсорная комната появилась в республиканском доме ребенка. Она помогает малышам развить моторику и снять тревожность. Дети трогают светящиеся звездочки, игрушки на стенах комнаты. Деньги на обустройство собрали неравнодушные люди, рассказали сотрудники дома ребенка. Они благодарят всех, кто сейчас отправляет деньги в фонд «Вместе». Все эти средства пойдут в том числе на содержание этого единственного в республике дома малютки. Сейчас там 30 малышей. Подарки ко Дню защиты детей разыгрывают компания «Шериф» и канал ТСВ. Для участия в конкурсе нужно вообразить, кем в будущем работает ребенок, и снять короткое видео, в котором рассказать, кем он хочет стать. Ролик нужно опубликовать в Инстаграме, не забыв отметить ТСВ. Подарков много. К примеру, наборы юного дизайнера, повара, визажиста, водителя, спортсмена, строителя. Итоги подведут 28 мая. А теперь о погоде. В Тирасполе 20 градусов тепла. Это были новости. Встретимся в эфире через час.
1: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
2: У меня вчера родился сын.
3: Поздравить с днем матери.
4: Хочу передать привет, брат.
5: Передаю привет. Поводов сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: цветет белым вновь. Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве.

0: удовольствие в любое время. IDC. Всегда на связи.
1: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
2: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов «Ноктев» – это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29, Бендеры, Коммунистическая, 63, Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает «Ноктев».
3: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
4: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
0: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.
7: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
8: Прямо по курсу, друзья, программа по вашим заявкам. Нравится вам эта программа, потому что вы можете воспользоваться ее услугами и в качестве презента, как говорится, передать привет родным и близким, ну а также друзьям, всем тем, кто сегодня, может быть, отмечает день рождения. Поэтому милости просим в наш Viber плюс 373-533-677 его циферки. Пишите привет и поздравления. Конечно же, музыкальное сопровождение. Весь час в вашем распоряжении. Вот я, допустим, попросил нашего оператора послушать Эда Ширана. Вот он с удовольствием поставил мне эту композицию. Что вы хотите слушать, пишите в Viber.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Это программа по вашим заявкам, и все здесь очень просто, друзья. Вы пишете к нам в Вайбер, а мы зачитываем, да, процедура-то несложная. Вот Станислав решил воспользоваться этой несложной процедурой. Написал нам, передает привет он селу Бычок, а также Водлыводам и всем, кто его узнал. И хотел бы послушать «Моя Мишель не поняла». Мы надеемся, что Станислав вас все понимает, и вы доступно и доходчиво все это дело объясняете. Ну, по крайней мере, мы вас поняли, что у вас замечательное настроение, вы передаете привет всем людям, которые вас узнали, ну и, конечно же, замечательную композицию мы прямо сейчас послушаем «Моя Мишель не поняла».

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера.

0: мира для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас 778-236-31.
1: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
2: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
6: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе, все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 2 часа дня. С наркотиками двоих за вечер задержали милиционеры в Тирасполе. 25-летний житель столицы нашел пакет с белым порошком у железной дороги. Вместе с девушкой вещество они сразу употребили. Пару задержали. Изъятое отправили на экспертизу. Спустя несколько часов там же задержали 30-летнего жителя Спеи. Испугавшись, мужчина проглотил сверток. Медики извлекли его. Сверток в изоленте направили на исследование. После анализа действия мужчины дадут правовую оценку. В столице пенсионерка оказалась запертой на балконе шестого этажа. Женщина вышла из квартиры, после чего из-за сильного порыва ветра дверь захлопнулась и замок защелкнулся. На помощь пришли спасатели. Они поднялись к пенсионерке на балкон по пожарной автолестнице, открыли дверь и освободили. К другим новостям. Деньги из фонда «Вместе» – это живые инвестиции в экономику Приднестровья. Такое мнение высказал председатель комитета Верховного совета по образованию Виталий Калин. Средства фонда позволят увеличить оборотный капитал государства, а значит, покупательская способность населения тоже вырастет. Накануне Верховный совет определил механизм расходования средств фонда «Вместе». В приоритете государства сейчас выплата социальных обязательств. Информация о том, как тратят деньги фонда, будет публичной, сказал Виталий Калин. Механизм прорабатывается, отметил депутат. Желтый кот из

Из-за гроз, ливни и града синоптики продлили до вечера. Непогода бушевала накануне в центре Приднестровья. В Дубосарах был град с горошину, а в Григорьопольском районе в грозу несколько сел остались без света. Ветер повалил и несколько деревьев. Спасатели их убрали. Они напоминают, в непогоду лучше закрыть дома окна, двери и не оставлять машины под деревьями. А сейчас в Тирасполе +22. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
4: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
5: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
6: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63-883.
7: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Наводим красоту на Интер-ФМ.
1: Замечательная, новая, прекрасная, красивая игра у нас на волне радио Интер-ФМ, где спонсор магазин Ноктев. Все для бьюти-мастеров в одном месте. Уже 20 лет помогает мастерам работать уверенно и красиво. Сеть магазинов Ноктев – это топовые профессиональные материалы, которые носятся долго, выглядят ярко и экономят ваше время. Тут есть все для маникюра, ресницы, шугаринга, а также ремонт оборудования. Важная информация. Если вы сделаете сейчас первую закупку, то получите скидку 10%. Где находится магазин? Ногти. В Тирасполе это Котовского 29, Бендеры Коммунистическая 63, Рыбница, торговый центр Мастерок. Также возможны онлайн-заказы по телефону 778-22-022 или пишите в Инстаграм Ноктев Макс Эффект. Ноктев, когда результат говорит за мастера. Что мы дарим? Дарим мы наборчик для педикюра дома. Это биогель для размягчения и пилка для педикюра. Это все для домашнего использования. Сейчас как раз начинается сезон педикюра. Что нужно сделать? Нужно дозвониться в эфир радио Интер ФМ. Ответите верно на мой вопросик. У нас здесь песенная история, поэтому вместе будем допевать одну популярную композицию. Допоете? Все, подарок ваш. 778. У нас же не 778. У нас плюс 373-533-6377. Через свой номер телефона не назвал сейчас бы. Мне звонили бы. Дозванивайтесь в прямой эфир радио Интер ФМ и играйте в замечательную игру.

А я вам напоминаю, друзья, что вы можете выиграть прямо сейчас наборчик для педикюра от нашего спонсора магазина «Ногтев». Все, что нужно сделать, это дозвониться к нам в студию. 677 номер телефона в Тирасполе. Звоните и выигрывайте.

0: Наводим красоту на Интер-ФМ.
1: Наводить красоту я сегодня буду вместе с Юлей. Юлия, доброго дня вам.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение, как день проходит, как вам наше завершение весны?
2: Очень дождливый день, вот сижу в машине, жду, когда ливень закончится.
1: Ой, даже никуда не выходить. А если вдруг покушать захотите, что будете делать?
2: Буду кушать клубнику, у меня есть полпакета.
1: А, нормально, хороший ход. В принципе, при помощи клубники можно тоже навести хорошую красоту перед летним сезоном. Напоминаю, что мы разыгрываем крутой наборчик для педикюра. Причем это можно делать дома. Там биогель для размягчения и пилка для самого педикюра. Юля, вам нужно сделать, смотрите что. У меня есть одна популярная композиция. Вы ее, я уверен, знаете прекрасно. Вам нужно допеть будет ее. Просто допеть. Я вам включу оригинал этой композиции, естественно, и в моменте она где-то остановится. И вот вам надо будет свои вокальные данные. Вы любите вообще петь в караоке?
2: Да.
1: Ой, слушайте, я попал в точку. Или вы дозвонились по тому номеру, который дает возможность попеть бесплатно, и причем, чтобы это услышала вся республика. В общем, две строчки этого популярного музыканта я вам даю послушать. Он потом прервется, подождет, конечно же, когда вы споете оригинал, а потом мы все вместе, конечно же, послушаем этого прекрасного седовласого парня. Вы готовы, Юля?
2: Да.
1: Давайте будем слушать.

0: Так.
1: Но игра я разбила мне душу.
0: Да ты шо?
1: А ведь это совсем не игрушки.
0: А это что?

сердце мое. Да, девочки, знаете, у мужчин сердце это не игрушка. Они очень сильно переживают расставание и всякие вот эти вот штуковины, которые у вас происходят периодически. Мы очень сильно вас

0: любим, и поэтому мужчины и сочиняют такие композиции, а потом другие мужчины их исполняют. Я вас поздравляю, Юлия. Это было шедеврально, это было эффектно, это было красиво, красиво. Вы вот вошли в мою, ну, пускай не грешную жизнь, и взяли этот наборчик для педикюра дома, и пошли вместе с клубникой наводить красоту. Юлия, у вас есть прекрасная возможность еще передать привет.
1: Спасибо, теперь у меня...

Все для бьюти-мастеров вы можете найти в этом магазине. Уже 20 лет помогают мастерам работать уверенно и красиво. Сеть магазинов «Ноктив». Давайте я расскажу адреса, где находится этот прекрасный магазин. Тирасполь, Котовского, 29, Бендеры, Коммунистическая, 63, Рыбница, торговый центр «Мастерок». Также возможны онлайн-заказы по телефону 778-22-022 или пишите в Инстаграм «Ноктив Макс Эффект». «Ноктив», когда результат говорит за мастера.

0: другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шериф» и радио «Интер ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти.
2: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получайте...

0: Получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефоны в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

Этот прекрасный, местами дождливый день, друзья, продолжается. Напоминаю, что на календаре у нас 21 мая. Вы слушаете Радио Интер ФМ. Тысячу раз говорил, 1001 скажу, что это правильный выбор. Посмотрел, значит, на улице прошел дождик, но вроде как синоптики нам обещали еще с 3 часов. Этот вот праздник прекрасного времяпрепровождения. Ну, по крайней мере, если ты вдруг остался не на улице под дождем. Всем хорошего дня, позитива, мира и добра.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в республике. В эфире новости. Здравствуйте. Более 144,5 миллионов рублей собрал фонд соцподдержки «Вместе». Перечисления продолжаются. Это можно увидеть онлайн на сайте всеобщего сбора. Расходоваться деньги будут также прозрачно. Они пойдут в том числе на поддержку школ, образовательных, коррекционных, реабилитационных центров и на республиканский дом ребенка. Сейчас там находятся 30 детей. С каждым из них работают специалисты, воспитатели, психологи, логопеды, врачи и нянечки. Учреждение полностью содержит государство. К другим темам. За 4 месяца в Молдове выявили 8 случаев менингококка. Один младенец погиб. В Приднестровье этой инфекции не было с 2024-го, успокаивают эпидемиологи. Но риск завоза есть всегда. Главная опасность инфекции в том, что сначала она выглядит как обычная простуда, рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии. Но затем состояние может резко ухудшиться. Сильно поднимется температура, появится рвота, сыпь и боль в шее. У маленьких детей опасным признаком может быть выпирающий родничок. Передается инфекция через разговор, кашель и чихание. В поликлиниках Молдовы прививать от менингококковой инфекции уже начали, в первую очередь детей. У нас такую вакцину пока не делают благодаря спокойной эпид-обстановке. Бригада врачей приедет завтра в Каменский район. Поезд здоровья будет работать в Хрустовой и Севериновке. Жители смогут сделать флюоро и получить консультации терапевта, невролога и лора. Время приема с 9 утра до полудня. 25 мая спецавтобус снова приедет в Севериновку. Он будет стоять у здания ФАПа с утра. Продолжаем. Дискотеку для выпускников проведут завтра в Тирасполе. Она начнется в Екатерининском парке в 8 вечера. Остальные будут праздновать 25 мая, когда прозвучит последний звонок. В Бендерах устроят традиционный автопробег, а вечером в Александро-Невском парке концерт и танцы. В Рыбнице проведут фестиваль. В городском парке подготовят 6 театральных площадок, концерты, выставку и дискотеку. В Дубосарах для выпускников тоже организуют фестиваль в парке «Энергетика».

0: Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
5: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
8: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
9: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
10: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
11: Реклама на Интер-ФМ.
12: The sun is shining today. I drink a cup of coffee.

hear feels. Ask anyone. Hey girl, what it feels like. It

0: Ну что ж, друзья, приветствуем всех в этот дождливый день. Да, настиг он нас внезапно, скажу честно. Добирался на работу пораньше сегодня, и дождя еще не было. А вот сейчас, получается, он усилился и довольно сильно.
1: Ну, как можно сказать, внезапно, по-моему, 3 дня подряд о дожде предупреждали. Говорили, что вот гроза, все время эта гроза переносилась. Но вот гром и молния наконец-то были сегодня услышаны. Да, дожди начались, ливни, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду прогнозируют синоптики сегодня. Вот во второй половине дня, это вот прямо сейчас и ночью, даже штормовое предупреждение объявлено нашим гидрометцентром, поэтому, друзья, будьте внимательны и аккуратны. Ну а для хорошего настроения оставайтесь с нами и слушайте радио Интер-ФМ. В студии Александр Волков и София Шерсвит. Всем добрый день.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: От условий на минималках.
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
6: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай!

0: Выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. Ранилла, 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
1: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: 15:45 на студийных часах. Вы слушаете радио Интер ФМ. Ну что ж, друзья, мы спешим ворваться к вам в эфир для того, чтобы рассказать довольно важную информацию о том, что мошенники снова начали звонить. И звонят они с испанских и молдавских номеров. Называют с какой-то европейской компании, которая поможет с деньгами. И вот об этой информации сообщили подписчики канала ТСВ. Звонят они, на удивление, именно в Viber. И вот почему-то у них такой странный метод.
1: Звонят они не только представляются европейской компанией, потому что вот мне буквально полчаса назад, я на работу когда шел, с час назад тоже позвонили на Viber с молдавского номера. Имя там было Марина, я не помню, но почему-то заговорила мужским голосом, представилась работником почты и сказала, что к вам должен выехать курьер с письмом из налоговой службы, поэтому

0: Но вы еще предоставьте какие-то данные, которые сейчас должны к вам прийти в Viber. Но я бросил трубку, сказал, что никакие данные вам предоставлять не буду. Поэтому, друзья, вы поступайте точно таким же образом. Потому что никакие курьерские службы, никакие налоговые службы не будут вам звонить в Viber для того, чтобы получить от вас какие-то данные. Если эти данные таким службам вам понадобятся, они найдут совершенно другие и легальные способы с вами связаться. Ну и, кстати, есть интересные и курьезные случаи. Обычно как бывает? Вам звонят мошенники и представляются работниками банка. Но бывает так, что человек, наоборот, звонит в банк, а банк принимает его за мошенника. Это, кстати, с Папой Римским произошло буквально вот несколько недель назад.
1: Хотел он как-то связаться, позвонил в свой банк и говорит, что вот я, Папа Римский, предоставьте мне, пожалуйста, информацию, хочу обновить свои данные в банке. А получилось так, что работница ему не поверила, подумала, что это ложь, потому что его попросили прийти, а вот он по своим обстоятельствам не мог там появиться.
0: Но не, ну кто поверит? Кто поверит? Вы работаете в банке, вам позвонили и говорят, я не могу прийти к вам лично, потому что я Папа Римский. Ну, понятно, вы трубку сразу же бросаете, потому что, ну, не может быть так, такое быть. Но на самом деле в данной ситуации с Папой Римским все сложилось хорошо. Он нашел человека, который в банке подтвердил, что это действительно он, и его данные обновили. Ну, а вы, друзья, никогда никому никакие свои данные, особенно по Вайберу, не передавайте, потому что по Вайберу, скорее всего, вам будут звонить мошенники, так что будьте бдительны и предупредите своих пожилых родственников, чтобы они тоже на такие звонки не отвечали.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах. Но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В приднестровской столице 4 часа дня. Вы слушаете новости. Мошенники звонили сегодня приднестровцам с испанских и молдавских номеров. Об атаке в соцсети ТСВ написали подписчики. Аферисты назывались европейской компанией, которая поможет с деньгами. Если в трубке говорят о деньгах, сразу заканчивайте разговор. С наркотиками двоих за вечер задержали милиционеры в Тирасполе. 25-летний житель столицы нашел пакет с белым порошком у железной дороги. Вместе с девушкой вещество они сразу употребили. Пару задержали, изъято отправили на экспертизу. Спустя несколько часов там же задержали 30-летнего жителя Спии. Испугавшись, мужчина проглотил сверток. Медики извлекли его, вещество направили на исследование. После анализа действия мужчины дадут правовую оценку. К другим новостям. Шить мениск теперь могут в медицинском центре «Медин». Новая операция позволяет спасти колено и предотвратить развитие артроза. Если разорванный мениск вовремя не прооперировать, возрастает нагрузка на сустав, и он начинает разрушаться. Раньше поврежденный мениск только удаляли. Сейчас его можно отремонтировать и сохранить целостность. Обучение наши специалисты прошли в Москве. Подробнее о новой операции канал ТСВ расскажет в программе «На здоровье» в субботу утром. Дожди до воскресенья обещают метеорологи в Приднестровье. Осадки принес уже знакомый циклон «Черноморская депрессия». Поливает сейчас Турцию, Сирию, Молдову и Приднестровье. Вчера основной удар пришелся на центр и север республики. Выпала примерно декадная норма осадков, рассказал глава гидрометцентра Виталий Кальвенко. По плану они еще в пятницу и субботу. Потом будет небольшой перерыв, и температура подрастет до плюс 20 градусов, ночью плюс 15. Сегодня в республике действует штормовое предупреждение. Грозы с ливневыми дождями проходят по всей территории. Ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. К этому часу в Тирасполе дождливо, плюс 21. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального.

0: Реального взноса и переплат на всю линейку техники Haier. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть. Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта. Бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
2: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов Noctiv. Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр Мастерок. Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает Noctiv.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: 16 часов и 20 минут показывают наши студийные часы. В такую дождливую, хотя и совершенно не холодную погоду гулять не хочется. Хочется посидеть дома, посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Какой именно хороший фильм можно сегодня посмотреть на телеканале ТСВ? Давайте узнаем все вместе.
4: Классика жанра.
5: Редкое сочетание эстетики, интеллекта и атмосферы загадки ждут нас в 20.30. Фильм называется «Убийство в Восточном экспрессе». Его сюжет, как и положено классическому детективу, закручивается в ограниченном пространстве. Один поезд, один убийца и целая группа подозреваемых. Если вы любите не просто смотреть, а разгадывать и размышлять, это кино однозначно стоит вашего внимания.
3: Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю 13 пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.
4: Не забудь про попкорн!
5: Дэниел Рэдклифф сыграет главную роль в фильме «Побег из Претории», или, как все привыкли говорить, «Мальчик, который выжил». В этом кино актер примеряет на себя новую маску и раскрывается с совершенно новой стороны.
3: Двое борцов за свободу отбывают срок в одной из самых строгих тюрем мира. Вместе с другими узниками они планируют дерзкий и опасный побег, но придумать план — это только первый шаг. Второй шаг — это реализация данного плана. Итак, в 23.30 — побег из Претории, ну а в 20.30 — убийство в Восточном экспрессе.

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Болгария впервые стала победителем Евровидения. Финал 70-го конкурса песни Евровидения состоялся 16 мая на стадионе Винерштадтхалле в Вене. Победителем в результате голосования стала болгарская певица Дара, она же Дарина Йотова, с бодрой и веселой песней «Бангаранга». Таким образом, конкурс 2027 года пройдет в Софии. Болгария ранее никогда не выигрывала конкурс. Лучший результат страны за всю историю участия – второе место, которое занял Кристиан Костов с песней «Beautiful Mess» в 2017 году. Голосование национальных жюри на этот раз было очень упорным. Лидеры менялись несколько раз, пока на первом месте не утвердилась Болгария. На некотором отдалении от нее шли Австралия, Дания, Франция, Финляндия и Италия. Второй этап голосования зрительски заметно перетасовал результаты. Так сильно подросли в таблице Украина, Молдавия и особенно Румыния с Израилем. А Франция получила минимум и выбыла из десятки. И только Болгария оказалась безоговорочным лидером в обоих голосованиях.

0: Вот это поворот!
1: BTS, Шакира и Мадонна выступят в финале чемпионата мира по футболу 2026. Он состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium в американском штате Нью-Джерси. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – Соединенных Штатах Америки, Канаде и Мексике. В нем примут участие команды из 48 государств. Примечательно, что это будет первое выступление Мадонны, Шакиры и BTS на одной сцене и в прямом эфире. Куратором мероприятия выступил Крис Мартин, фронтмен Coldplay. Он уже не раз работал с участниками BTS. В 2021 году у групп вышел совместный хит «My Universe», а в 2022 Coldplay выступили соавторами для песни «Астронавт», выпущенной участником группы Джином. Для Шакиры футбольные мероприятия не в новинку. В 2010-м она записала гимн тогдашнего чемпионата мира «Вака Вака». Он до сих пор остается одной из самых популярных футбольных песен. В 2026 году Шакира вновь написала гимн. Это дуэт с нигерийским музыкантом Burna Boy под названием «Дай Дай». В 2022-м Чонгук, участник BTS, выступил на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре. Он также написал для него песню «Dreamers». В марте BTS вернулись с первым за 5 лет альбомом. Сейчас группа гастролирует по миру с туром в поддержку релиза. Вероятно, на открытии чемпионата прозвучат некоторые треки из лонгплея.
0: Свершилось!
1: Red Hot Chili Peppers продали свой каталог за $300 миллионов. Все права перешли компании Warner Music Group. Теперь она будет получать доход от стриминга, радиоэфира, продаж и лицензирования песен. Музыканты сотрудничают с Warner Music Group уже 35 лет, с 1991 года. Именно тогда у них вышел один из главных альбомов дискографии – Blood Sugar Sex Magic. Интересно, что разговоры о возможной продаже каталога появились еще в феврале 2025 года. Тогда же называли возможную сумму, правда, немного другую – 350 миллионов. Скорее всего, Warner Music Group заработает неплохие деньги на музыке Red Hot Chili Peppers. В год каталог должен будет приносить около $26 миллионов. До этого отчисления за песни перечислялись самим участникам группы. Последние годы многие артисты стали продавать свой каталог. Так, в феврале Бритни Спирс передала права на свои песни компании Primary Wave за $200 миллионов. В конце 2025 года состоялась продажа каталога Уикенда. Сумма сделки составила $1 миллиард. В 2024 году свою музыку продали Pink Floyd и Kiss за 400 и 300 миллионов долларов соответственно. Причем Kiss это сделали, чтобы организовать виртуальные гастроли в духе ABBA Voyage. Последний на сегодня альбом Red Hot Chili Peppers Return of the Dream Canteen вышел в октябре 2022.
0: Вот это да!
1: Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером. Общее состояние Бекхэмов оценивают в 1 185 000 000 фунтов стерлингов. Бывший капитан сборной Англии по футболу вошел в историю как первый британский спортсмен, чей капитал достиг 1 000 000 000 фунтов стерлингов. Значительный рост капитала Бекхэма во многом обусловлен его успешными инвестициями. Основную роль сыграла его доля в футбольном клубе MLS Inter Miami, которая сейчас оценивается почти в 300 миллионов фунтов стерлингов. Сам клуб является самым дорогим в лиге, и его стоимость достигает почти $1.5 миллиардов. Кроме того, Бекхэм продолжает получать доход от своих амбассадорских контрактов с такими брендами, как Adidas и Hugo Boss. Супруги Бекхэм также обладают внушительным портфелем недвижимости, включая дома в Майами, Холланд Парке и поместье в Грейт Тью. Их яхта Seven стоимостью $20 миллионов пришвартована на Ибице. Бекхэм занимает второе место среди самых богатых спортивных деятелей Великобритании, уступая лишь семье Берни Эклстоуна, бывшего главы Формулы-1, состоянием в $2 миллиарда. В рейтинг также фигурируют спортивные промоутеры Барри и Эдди Херн, основатели Джим Шарк Бен Фрэнсис и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. За свою спортивную карьеру Дэвид Бекхэм выступал за такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Лос-Анджелес, Гэлакси, Милан и ПСЖ, завершив игровую карьеру в 2013 году.
0: Контора пишет.
1: Трек «Шаде» второй в мировом «Шазаме». По случаю грандиозного успеха Мот, Бай Индия и Хачо рассказали, как возник этот неожиданный творческий союз. Мот сам попросился в трек и сначала получил отказ от Виктора Вавилова, известного под псевдонимом Бай Индия. Певец рассказывает. В общем, Мот написал мне, изначально он думал, что трек «Шаде» выходит 29 апреля и не успевал, но так получилось, что в этот день вышла другая песня. И когда он это понял, он написал, что очень хотел бы тоже поучаствовать в этом треке. И я, боясь, что этот процесс затянется, сначала отказался ему, но Мот настоял, и я понял, что этот фит должен состояться. Мот прокомментировал, какие ему пришлось применить доводы. Я умолял, чтобы меня взяли в этот поезд. Потом выяснилось, что мы еще земляки, и земляк земляку не может отказать. Я жесткий там арсенал весь включил. Причин для настойчивости у рэпера было предостаточно. Мотив не давал ему спать несколько ночей подряд. Мне кажется, что люди уже устали от грустной музыки, и всем хочется чего-то веселого, задорного. И я Вите это говорил, что первое ощущение, когда я услышал песню, что-то ностальгическое из детства, что-то из «Короля льва», что-то из Диснея, что-то такое доброе, почему мы все соскучились и что пробуждает твою настоящую вот эту энергию. И мне кажется, что люди это тоже почувствовали. Но и плюс хуковость, вирусность, тут все

лавры автору, потому что действительно я почему еще так сильно насел? Ну, потому что 5 ночей у меня бессонница была из-за этого мотива. Ну, как его выкинуть из головы? Ну, невозможно. На вопрос, знает ли о феномене легендарная певица Шаде, чья фамилия вдохновила название трека, артисты подметили. Учитывая, что песня находится сейчас на 2-м месте мирового Шазама, на секундочку, она уже в курсе. Вот такие новости.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533 94 104.

0: Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
1: Центр Смарт запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Смарт освоить 6-месячный курс за лето реально.
2: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
3: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.
7: А мы прыгнем в тачку.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 5 часов вечера. Вы слушаете новости. Приднестровцы смогут подать документы на российское гражданство с понедельника. Об этом сообщает посольство России. Записаться можно через электронную очередь. Количество мест в ней постепенно увеличится, уточнили дипломаты. Список всех необходимых документов опубликован на сайте посольства. Напомню, президент России 15 мая подписал указ об особом упрощенном приеме жителей Приднестровья в российское гражданство. Указ Путина об упрощенном принятии приднестровцев в гражданство России назрел давно. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она отметила, что подписание указа связано с безрассудными действиями официального Кишинева и подчеркнула: «Это сугубо гуманитарный шаг навстречу чаяниям многих жителей республики. Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы», — сказала Захарова. Продолжаем выпуск. Каждый 11-й нарушитель – водитель БМВ. Автоинспекторы подвели итоги операции «Осторожно, БМВ». За 6 дней почти 1500 нарушений на дорогах. Самые частые – игнорирование водителями знаков и разметки. Еще лихачат и машины оставляют под знаками. Соблюдение правил – основа безопасности всех на дороге, напомнили в ГАИ. Легенда шерифа Бенджамин Балима – гость подкаста «Голевая передача». С диджеем Интер-ФМ обсудили предстоящий финал Кубка Молдавии и подвели итоги чемпионата. К беседе подключился и глава фан-сектора шерифа Дмитрий Воронюк. Он рассказал, болельщики готовятся к выезду на финал против Зимбру. Участники подкаста даже заключили пари на итоговый счет матча. Как все будет на самом деле, узнаем совсем скоро. Главный поединок Кубка через 2 дня. Сегодня, буквально через час, голевая передача в эфире Интер-ФМ. Телеверсию покажет завтра ТСВ. И о погоде на завтра, 22 мая. Ожидается переменная облачность, местами дожди, и по-прежнему в прогнозе значится гроза. Ночью температура составит 13-15 тепла, днем плюс 26-28. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC.

0: Си всегда на связи.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам Вкусномира. Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-3709. Вкусномир. Так вкусно и так удобно.
6: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
7: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
0: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: пока Даша меняет воздух на любовь, мы меняем солнце на дожди, потому что такое вот внезапное происхождение дождевое настигло нас, но мы не отчаиваемся. Ну как? Как сказал Саша, для кого внезапно, для кого, кто читает паблик ТСВ, уже были подготовлены, потому что предупреждали о том, что будет гроза, и многие люди уже взяли с собой зонтики, ну, все, кроме меня, по крайней мере. Давайте узнаем, какая будет погода ждать нас в ближайшие дни, и надеяться, что температура останется приятной, несмотря на внеплановые дожди.
1: Итак, грозы будут и завтра тоже. Такие вот майские дожди, майские грозы весь завтрашний день. Утром солнышко появится ненадолго, затем оно будет скрыто за тучами и пойдет завтра небольшой дождик. А вот уже в субботу и воскресенье дождей не обещают. Погода будет облачная, но теплая. Плюс 27 градусов. Завтра обещают до плюс 26 градусов. Такая будет погода на юге республики.
0: Ну, радует, что на юге республики у нас выходные останутся без дождя, значит, можно будет спокойно их проводить где-нибудь с семьей, даже на даче.
1: А где мы вам подскажем еще, где можно провести выходные замечательным образом?
0: Да, а на севере республики плюс 28 обещают завтра, довольно тепло, но при этом дожди также сохранятся. В субботу уже, как и на юге, все пропадет, но температура чуть понизится до плюс 26-24 градусов.
1: Ну, такая вот вполне замечательная погода, поэтому, друзья, давайте оставаться вместе и радоваться даже майскому дождю.

0: другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы Радио Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущее звезда.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Реклама на Интер-ФМ. Устали от условий на минималках? Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Хай-тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
5: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка.

0: Телефон Viber 37211-83.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама. На Интер-ФМ.

0: 17:47 в столице, 21 мая у нас на календаре. Напоминаем о том, что в эту субботу Шериф сыграет в финале Кубка Молдавии на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Желто-черные будут бороться за возможность попасть в Лигу Европы, и фанаты приглашают присоединиться к ним, вместе поехать болеть за Шерифа. Главное — громко кричать, быть в желто-черных цветах, ну а клуб организует для фанатов транспорт.
1: Для тех, кто пока не готов вступать в фанатский клуб, но посмотреть матч хочет, билеты доступны в терминалах Агропромбанка и на сайте «Билет ПМР». А в следующем часе слушайте подкаст «Голевая передача». В нашу студию пришел легенда тираспольского Шерифа Бенджамин Балима и болельщик со стажем Дмитрий Воронюк.
0: И вот они обсуждали с нашим коллегой с Эльдаром предстоящий финал Кубка Молдовы. Это все в следующем часе. Ну а мы, Александр Волков и София Шерсвит, прощаемся с вами до завтра. Всем желаем только замечательного настроения.
1: Всем пока!

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему. В масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Приднестровье 6 часов вечера, в эфире новости. К 145 миллионам приближается сумма пожертвований в фонд «Вместе». Люди, предприятия, компании, предприниматели переводят деньги, и это можно увидеть онлайн на сайте всеобщего сбора. Также прозрачно средства фонда будут расходоваться. Это живые инвестиции в экономику Приднестровья, отметил депутат Верховного Совета Виталий Калин. Парламент накануне определил механизм расходования средств. В приоритете государства – социальные обязательства. Информация о том, как тратить деньги фонда, будет публичной, сказал Виталий Калин. Молдова знала о подготовке сразу нескольких терактов в Приднестровье в 2023-м, но не вмешалась. Об этом заявил глава МГБ Валерий Гебас в интервью РИА Новости. Спецслужбы Приднестровья предотвратили нападение на делегацию ОБСЕ в Бендерах. Террористы, напомню, хотели оставить машину с взрывчаткой на пути дипломатов. Еще один теракт готовился против должностных лиц Приднестровья. Преступников задержали. Они дали признательные показания и сообщили, готовили целую серию терактов по указанию иностранных спецслужб. Валерий Гебас отметил в интервью, угроза террористической опасности в Приднестровье полностью не устранена. Силовые структуры продолжают поддерживать антитеррористические меры в городах и районах. 12 машин увез с улиц Бендер эвакуатор. Это всего лишь за 2 дня спецрейда ГАИ. Инспекторы патрулируют улицы, отмечая, где водители оставляют машины, игнорируя знаки и правила. Нарушителей почти 40. Всем выписали штрафы. Продолжаем выпуск. Град побил подсолнухи в Григориопольском районе. Это последствия вчерашней непогоды. По словам аграриев, потери небольшие – 5-10%. Вред подсолнечнику нанес и ливень. Он буквально вымыл из земли часть ростков. Полностью оценить масштаб урона аграрии смогут только через несколько дней, пока они даже в поле выйти не могут из-за размокшей почвы. Град выпал вчера и в Дубасарском районе. Пострадали сады. Непогода, ливни и ветер возможны и сегодня ночью, предупреждают синоптики. Действует штормовое предупреждение. Завтра, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, местами дожди. Температура днем составит плюс 26-28. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.

0: Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144, остановка «Почта». Телефон или вайбер 37-211-83.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих

0: победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефоны в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.
5: Голевая передача.
6: Сезон в молдавском футболе практически завершен. Шериф в очередной раз привезет Еврокубки в Тирасполь. Без трофея этот сезон мы не завершим. Об этом с уверенностью сказали в стане желто-черных. Ну а также, друзья, в преддверии Кубка мы подведем итоги сезона с нашими звездными гостями.
5: Голевая передача.
6: Это подкаст «Голевая передача», и у нас сегодня действительно звездные гости. Человек, которого знают мальчишки и девчонки, а также их родители, один из тренеров футбольного клуба «Шериф», Бенджамин Болема. Бенджамин, мы рады тебя приветствовать в студии. Привет. Красавчик, что пришел. И Дмитрий Воронюк, представитель фанатского движения за «Шериф», как говорится, с пеленок, да, Дим, с 98-го года.
7: Давно, да, да.
6: Все
7: да.
6: Те, кто посещают фанатскую трибуну, я уверен, что видели Диму Воронюка и думают, слушай, ну сколько можно болеть за «Шериф»? Вот сколько позволит здоровье, как говорится, столько и будет болеть Дима за футбольный клуб «Шериф». Сегодня мы, конечно же, поговорим про финал Кубка, но начать хотелось бы с итогов этого сезона. Дим, давай одной фразой опиши этот сезон, какой он был.
7: Осень нестабильная, весна получше.
6: А если такой развернутый?
7: Ну, если развернуть, на самом деле, как бы, к сожалению, мы третий сезон подряд без чемпионства. Это, глядя правде в глаза, надо сказать, что Петрокуб сыграл стабильнее по результатам. С другой стороны, как бы, зимой ушла большая группа игроков, пришли новые ребята. Надо время для того, чтобы сыграться, для того, чтобы какую-то командную модель определить, стабильную, дающую результат. И, к сожалению, весной Петрокуб не проиграл ни одной, не потерял много очков, только, получается, разменял, да, «Шерифом» победа дома, проигрыш в гостях. И мы остались без чемпионства. Я вспоминаю начало 2000-х годов, когда была жесткая конкуренция с «Зимбру», это было интересно, это людей привлекало на трибуну, то сейчас, вот последние несколько лет, действительно, молдавский футбол Денис Куб подравнялся, скажу так, стал более интересным. Были сезоны, когда «Шериф» выигрывал с разницей 10-15 очков, народ ходил так. А сейчас, особенно осенью...
6: Народ, я думаю, пошел не только потому, что интрига образовалась в чемпионате, просто согласись, и сам клуб делает некоторые моменты, чтобы привлекались люди на трибуны стадиона, это и футбольные разогревы, да, это и какие-то челленджи, это и всякого рода массовые мероприятия. Ну, а что касается чемпионства, к хорошему быстро привыкают. И осуждать, что мы в третий раз не чемпионы, я могу сейчас конкретный пример привести лондонского «Арсенала» тогда, да? Ребята стали чемпионами,
7: да? «Зимбру» 26 лет не чемпион.
6: Имеется в виду ребята, да, то есть премьер-лига, да, то есть стали чемпионами, Артета 7 лет руководит клубом, да, 7 лет к этому шел, 3 раза был вторым, сейчас только стал первым, но после 2002 года никто ничего не выигрывал, но никто не говорил о том, что мы прекратим болеть за «Арсенал», поэтому нас все ждет впереди. Я бы начинал бы с того, что мы в очередной раз привозим Еврокубок. Уже какой, да, сколько, 20 лет мы уже сюда возим Еврокубки, стабильно, никуда не вылетая, а какой он уже по значимости, это чуть другая история. Болема, был ли матч в этом сезоне, после которого ты даже не мог заснуть, все думал о нем?
8: Да, более такой.
6: И что, как справлялся с нервами? Как тренерский штаб справлялся с этим?
8: Нет, я думаю, это футбол. Вот это сезон, я думаю, команда сильно готова на предсезон. Я думаю, были чуть-чуть ошибки,

0: на матч
1: с Петракобом.
0: Да. И я думаю, Шериф это как сильно команды вот
2: ну, на самом деле, ты правильно сказал, что это футбол. Это футбол, и действительно случается всякое. Но мне кажется, что этот сезон на самом-то деле закалил команду. И если костяк команды, да, останется сейчас у Шерифа, то прям это будет сильный уже коллектив, который не то чтобы даже сыгрался, а то, что ментально он готов побеждать.
3: После последних игр у всех, как бы, у большинства, как бы, на слуху то, что вот игра с Кишиневым, Зимбру ничейная, 2-2, когда два раза отыгрывались, да, да, 1-0, да. 2-2, 1 проигрывали.
2: Это характер.
3: Потом, да, у команды появляется определенная... Осенью большие проблемы были связаны с тем, что очень много ничьи было скатано, которые вот команда могла вести 1-0, там, 2-0, mm-hmm. и все равно приходили 1-1, 2-2, с тем же Милсами, ну, чемпионский
2: это,
3: матч.
2: Это вообще, знаешь, что это был как будто багаж прошлого сезона залетел к нам после того, как мы с Милсами выигрывали 2-0 и на последних минутах 2-2 сыграли, потеряли чемпионство. Мы как будто в этот же сезон зашли с тем самым багажом, что мы вроде выигрываем, доминируем, первый тайм там 2-0, да, и потом тоже 2-2, или там выигрываем 1-0, и потом становится 1-1. А вот действительно весна показала, что даже с задачей Буйкана, да, какая ровная игра, да, то есть полуосновной состав, там ребятки молодые вышли подвигаться, на тебе бац в конце и показать. Мне кажется, это класс команды на самом-то деле здесь сказывается. Второе место для футбольного клуба «Шериф» — это провал или все-таки перестройка?
3: Ну, место — это только показатель, знаете, как бы нескольких игр. В одной игре может быть все что угодно. Я не считаю, что это провал, я считаю, что это... Объективно сложилось так, что осенью играл один состав, весной отыгрывал то отставание от Петрокуба совершенно другой состав, на 90% обновившийся. И требовать сейчас от ребят, вот вы там весь сезон провели плохо или нестабильно, можно. Но то, что команда стоит перед определенной дилеммой, изменение стратегии, формирование костяка, очень сильно радует, что Форов играет регулярно. Хотелось бы
2: так
3: больше...
2: Так он играет.
3: Хотелось,
2: знаешь,
3: бы больше мест.
2: Он выходит, вот что немаловажно. Он не просто
3: он в огне. Он прям в огне.
2: Я вот без всякого, знаешь, потому что наши смотрят, у нас же есть замечательное такое популярное слово в нынешней медиасфере, как хейтеры, да, которые только и любят что-то плохое искать. Мы сейчас, кстати, разбираемся, что происходило в этом сезоне, и хотим, чтобы для всех было понятно, да, что это футбол, это Шериф, и он сейчас такой. Но Форов, Данил, когда приходил к нам два раза на передачу, это был другой Форов. Я посмотрел игру, когда... С кем они дома играли сейчас? Вот домашняя игра, мы ее... А, Зимбру. Как он бежит, он атакует, он не боится идти в обводку. То есть человек почувствовал уверенность. И это наш, вот что немаловажно, молодой перспективный футболист.
3: Ну вот хотелось бы, чтобы больше, конечно, воспитанников Академии. В этом плане новому руководству клуба есть куда расти. Понятно, что надо время. Понятно, что как бы все это как бы не получается мгновенно. И нам верится и хочется, что Шериф будет силен местными воспитанниками. Плюс достаточно сильных легионеров будем приобретать. Но в любом случае, таковы реалии. От нас уже никто как бы, ну, не отберет того, что команда каждый сезон бьется за первые места, бьется, это участвует факт, в Еврокубках. С этим нам, знаете, как легко болеть за команду, когда она постоянно выигрывает. За условную, да, Барселону там, или ПСЖ. Ну, вы поддержите команду, ну, знаете, без поражений бывает побед, да, и наоборот. Ну, третий сезон, ничего страшного. Впереди светлые времена, будем работать.
2: Бенджамин, какой игрок в футбольном клубе «Шериф» вот в этом сезоне тебя приятно удивил? Вот мы про Форова поговорили.
0: Если на подаже... И Асприя.
2: Асприя.
0: Кашис хорош, он бежит и нормально.
2: А ты с ним часто пересекаешься такой? Ну, тренер дает задачу там, иди поговори, пообщайся, чтобы ментально настроить человека, который все-таки приехал с другого континента.
0: Да, да, это моя работа.
2: А какие слова мотивируют вот футболистов, которые приезжают сюда к нам с африканского континента, с Южной Америки? Что ты им такого говоришь, что они такие, да, давай,
0: да, вперед. Есть много, я говорю только на африканский, ага, и на европейский. Угу. Я каждый день, я буду ты после матча, когда матч, да, давай играй на характер, играй на, потому что футбол это на поле, ага, это на... Надо, да, беги, надо
2: сражаться,
0: все, надо делать, потом и спокойно, после матча. Ага. Когда на поле, надо играть, надо не думать ничего, только играй.
2: Играй в футбол.
0: Да, играй в футбол и в игры.
2: У нас информация для...

0: для наших радиослушателей, для наших телезрителей. У Бенджамина была прекрасная возможность прийти сегодня с переводчиком с французского языка, но он отказался, говорит, слушайте, я уже столько лет здесь, я не то чтобы в совершенстве знаю русский язык, я очень хорошо вас понимаю и попрошу, чтобы я объяснялся на русском языке, потому что для меня это очень приятно. А вот что касается, мне нравится, как подбирают слова, то есть карате это значит сражайся, то есть сражайся за команду.
1: Мне хотелось, он, мне кажется, он сказал, на коротке играйте, да, быстрее двигайте мяч.
0: А я подумал, что карате, значит, он, может, сражался за команду. Очень круто. Мы верим в то, что ты действительно заряжаешь этих футболистов, и они чувствуют здесь уверенность.
1: Ну, мы на матче видим, как он двигается вдоль бровки, не меньше, чем футболисты бегают и подсказывает игрокам, передает от тренерского штаба тельные указания. Да? Конечно, мы видим, вот Бенджамин и по домашней арене, на малой арене бегал, и в Петраку, и в Ханчештах, и на стадионе Зимбру. То есть он игрокам, особенно, которые играют на его позиции страйкеров, то есть латерали или вингеров, да, полузащитников крайних, он же сам играл и справа, и слева.
0: Когда он снимал его и поддерживал, да, его говорит, беги, Вася, беги, да, то же самое Бенджамин, наверное, быстрее них туда отправляется и дает уже указания. Дим, как ты видишь, ну, к примеру, клуб через 2 года, почему я хочу именно 2 года? Потому что быстрый результат, это чуть какая-то не та история, мне кажется. Почему все хотят его? Потому что, ну, наверное, Барселону все-таки мы здесь на главной арене хотим в скором времени увидеть. Вот давай 2 года, Шериф, вот прошло, какой он?
1: Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы все матчи международные проходили здесь, еврокубковые.
0: Что немаловажно.
1: Не Кишинев, не Испарена, это очень важно. Понятно, это геополитика, мы на нее не влияем, но, тем не менее, это первое наше желание. Второе, чтобы в команде был, конечно, местный костяк, человек 5-6, ребят, которые, как бы, мы со всем уважением к легионерам, но не приехали, это для них этап, в первую очередь, этап для карьеры построения дальше в Европе.
0: Трамплин.
1: Да, хороший трамплин, у Шерифа есть европейское имя, и люди понимают, они могут полсезона, сезон, полтора здесь отыграть, и дальше уже у них карьера, в зависимости от того, мы можем привести примеры, там, Трауре, там, еще ребята уходили дальше. Поэтому, ну и, конечно, бы хотелось, чтобы Шериф выигрывал трофеи. Но самое важное для всех, кто как бы занимается спортом, не только футболом, чтобы люди отдавались на поле, чтобы они понимали, что не играют не для себя, не для зарплаты, а играют для болельщиков, играют для своего имени, чтобы они бились. Вот у нас был нападающий Джонни, нам очень нравился огня. То есть, как бы, счет от табло. Бывает, что команда атакует, там, ну, сам давний болельщик Спартака, последний игрок с Москвой, куча ударов, гола нет. Но бывает. Бывает один рикошет, и ты проиграл. А тут как бы хочется, чтобы наша команда, конечно, все время билась за эмблему, за стадион, за людей, которые сюда приходят, за то, чтобы дарила радость, праздник. Ну и самое важное, ребятам без травм.
0: В очередной раз в подтверждение вот всего сказанного, вот в нашей программе практически каждая, она у нас перетекает в то, что это все психология еще. Это очень большая часть, вот от головы идет, многие вещи идут, что ты сражаешься действительно за команду, за эмблему, за футбольный клуб «Шериф». Да? Молодые парни, когда приходили, я им говорил, что есть много моментов, когда могут подломить вас. Вот возьми даже полуфинал Кубка, если мы Россию затронули, полуфинал Кубка «Зенит» «Спартак», когда молодой этот...
1: Да, не забил пенальти.
0: Как его, Картополов, кажется, да, его, ну, не суть, он «Зенит». не забил пенальти, то есть парень мог, я уверен, что там штаб питерцев работал прям психологически с этим парнем, потому что даже Симак говорил, что он в следующем сезоне рассчитывает на этого парня. Но вот когда тебе 18-19 лет, я уже Ямали не беру, тот уже старый дед, с 15 играет.
1: Другая история, другая система.
0: Не, ну сам факт, что мог сломиться, и что произошло? Прошло 2 игры, он же решающий гол рикошетом забил, не помню, с кем они играли в чемпионате, тоже 85-я какая-то минута он его выпустил, и уже от защитника... То есть парень все-таки возродился, психологически понял, что надо играть, поэтому психология, болемат, мы в этом даже не сомневаемся. Всех приезжих футболистов берешь аккуратненько под свое крыло и объясняешь, что здесь хорошо. Если хотите быть такими уже быть, вот на календарях, чтобы вас выпускали, чтобы про вас говорили, что действительно легенда, то надо сражаться, надо биться и надо выигрывать, потому что ты играешь за лучший клуб в мире, друзья, не побоюсь этого слова, за футбольный клуб «Шериф».
2: Голевая передача.
0: Друзья, вы смотрите и слушаете подкаст «Голевая передача», и у нас сегодня в гостях тренер футбольного клуба «Шериф» Бенджамин Балима и один из представителей фанатского сектора Дима Воронюк. Ребят, фанаты, как вы пережили сезон без чемпионства?
1: Ну, не скажем, что это грустно, скажем, что это, к сожалению, действительно хорошо, привыкаешь быстро, когда ребята постоянно, ну, регулярно был период, выиграли чемпионство, оно как-то, ну, как бы это стало уже нормой. То есть, если не чемпионы, удивительно.
0: Идем на последний матч, выигрываем, и все.
1: Да, да, и на этом заканчиваем. Конечно, это сложно эмоционально, с одной стороны, с другой стороны, как бы, это, знаете,
0: мне кажется, это закаляет.
1: Вот эти качели, они как бы заставляют, даже не качели, а вот эти все результаты.

0: результаты, которые, ну, к хорошему привыкаешь быстро, нам хочется, чтобы, конечно, была борьба, чтобы Шеф всегда выигрывал. Но это футбол, есть периоды перестройки, есть периоды какой-то, знаете, более стабильной игры, поэтому пережили эмоционально тяжело, но верим в светлое будущее.
1: В горести и в радости, помнишь, да? Когда подписывали договор. Был ли момент, когда трибуны реально закипали от злости? Может быть, на судьи, я не знаю. Но я не хочу ни в коем случае приписывать их вот...

0: не засчитали.
1: Хорошо, что Шериф дожал и забил.
0: Это скандал был бы.
1: Было бы прямое влияние на второе-третье место. Это были бы...
0: Пенальти, которые не дали тоже в матче с Зимбру и с Петрокубом, когда не дали. Я не говорю, это точечные моменты. Да, можно искать на протяжении всего сезона, что, может быть, и нам когда-то не давали. Я хочу сейчас обратить внимание на то, что все-таки, раз эта современная технология внедрилась уже во весь европейский футбол, то давайте. Я вспоминаю матч Локомотив-Шериф. Шериф-Локомотив. Когда мы играли здесь, и когда мы выиграли 1-0, да, и когда Бадибанга, да, он забил гол, и тогда, если бы не наша система определения гола, его бы не, его не засчитали.
1: То европейское требование. К сожалению, у нас беда молдавского футбола стала мемом с миллионными просмотрами когда-то в электронной табло. Да, да. На этом... А аварии поставить вар в условных Сурученах, да. Ну, можно мечтать,
0: смотри,
1: но, к сожалению...
0: Я тут даже говорил про то, что на тот момент только на стадионе Шериф было это определение гола, и поэтому тогда засчитали. Тогда даже российские комментаторы говорили, ничего у них тут технологии, так бы и не засчитали. Поэтому вот мы как мягко перетекли, да, чуть другую историю. Мы ни в коем случае не жалуемся, Мы про то, что раз где-то внедряется, то давайте у нас-то тоже будет. Бенджамин, как тебе посещаемость трибун в этом сезоне и эмоциональность болельщиков? Тебе понравилось?
2: Да, я сильно нравлюсь на болельщики. И серьезно смотри на...
0: Трибуны заполнены?
2: Не трибуны, да. И я чуть... сказали фанаты большие-большие спасибо.
0: Мне кажется, знаешь, это от тебя пошла такая добрая традиция фотографироваться, не отказывать вообще никому, вне зависимости от того, какой результат. Почему? Потому что вот когда ты был, да, как игрок, да, ты не отказывал никому. Ты шел, фотографировался со всеми, проиграли, ну что надо? Надо пойти все равно поблагодарить, надо пофотографироваться. Я смотрю, что где-то от тебя тоже этот пример берут, и в любом случае они подходят к трибунам, и это действительно радует. Вот в годы, когда ты играл за футбольный клуб «Шериф», болельщики были такие же сплоченные, такое же количество было? Или сейчас как-то покруче все это дело?
2: Да, когда я играю здесь на футбол, когда играю
0: в «Шерифе»,
2: «Шерифе», были много фанатов, много диджей тоже. Сейчас и тоже нормально. Угу. Да, я равенство.
0: Но есть чему стремиться, как говорится, да? Есть куда расти, поэтому мы действительно за это дело рады. А вот по поводу раздевалки. Хотелось бы, вот это и от фанатов, наверное, вопрос. У вас есть осознание того, что вот вы сейчас выйдете на поле, и за вас пришли люди действительно поболеть, бросили все дела, и вы вот должны прям биться за эту эмблему? Вот есть разговоры в раздевалке? И кто этот разговор всегда заводит?
2: Нет, это футболист и тоже тренер говорит, давай, надо
0: играть.
2: Да, надо играть, надо выиграть, давай. Это все, это футболист и тренер, это...
0: Ну, внутри коллектива, я как понимаю, там да, прям хорошо все сплочено. Да, перед финалом мы за вас, значит, не переживаем. По поводу фанатского движения, я вот по картинке телевизионной с каждым матчем вижу, что оно увеличивается. Это правда, да?
1: Ну, матч на матч не приходится. Понятно, на игры Зимбру с условным Петраковым приходит больше. Дача менее возбуждает или Бельца при всем уважении к этим клубам. Хочется сказать, что мы как бы немножко, не то что меняем политику, все желающие, кто приходит на матч, могут прийти, погрузиться в атмосферу. Друг им это понравится, они продолжают. У нас есть случаи, продолжают там ходить. У нас есть случаи, когда люди приходили там в 12-14-летнем возрасте, они уже самые взрослые мужчины, да, то есть если бы мы какое-то время давали им там леща и гнали с трибуны, они бы не стали тем, кем они стали в части фанатского движения. Поэтому, как бы, есть порой даже дети там 8-10-12 лет дают огня, отдаются эмоционально больше, нежели взрослые люди. И в этом плане, конечно, нам есть еще куда расти и развиваться, тоже, как и, в принципе, в футбольном клубе. Есть свои периоды смен, есть свои периоды видения разные, развития, кто мы, ультрас, или ближе мы к Кузьмичам, да, или да, это да, какая-то смесь, скажем так, какое-то кооперирование. Поэтому стараемся привлекать, стараемся людей приглашать, а дальше уже, знаете, не каждому, не то, что это дано, не каждому это находит отклик.
0: Но самое главное, что на самом деле сделать все это нетрудно. То есть вы можете, друзья, уже следующий сезон, он у нас стартует, давайте напомню, 20-21 июня, в скором времени появится календарь чемпионата. Домашняя игра, да, приходите, вход свободный, идете на фанатскую трибуну, присоединяйтесь туда, здрасте, и поехали. Там дальше кричалки уже учите и болейте за футбольный клуб «Шериф». Если это будет все дело происходить на выезде, так как вот будет происходить, к примеру, у нас в Кишиневе в субботу, вы покупаете билет и идете на фанатские трибуну футбольного клуба «Шериф» и болейте за любимую команду.

0: Голевая передача.
1: Бенджамин Балима, Дмитрий Воронюк, главный герой сегодняшнего нашего подкаста «Голевая передача». Подводим итоги молдавского сезона. Напоминаю, что одна игра осталась у двух команд, у футбольного клуба «Шериф» и у футбольного клуба «Зимбру». В субботу определится, кто завоюет кубок. Мы надеемся, что, конечно же, желто-черные в очередной раз заберут трофей сюда, к нам в Тирасполь. Или мы не будем отвозить его даже, да?
2: Было бы хорошей, конечно, традицией, чтобы он оставался всегда у нас. Но поле ровное, мяч круглый, мы надеемся, что победа нашей команды их сглаживает. Главное, чтобы была красивая игра, которая доставит людям эмоции, заставит любить футбол, заставит чаще ходить на трибуны. Это же все-таки прекрасное времяпрепровождение. Суббота с семьей.
1: Согласен.
2: То есть как бы можно отдохнуть, насладиться и погрузиться в атмосферу, которая перегрузится от бытовых, от будней, от рутины.
1: Мы затронули сегодня игрока, капитана нашего Петра Дема. Он записал видео, где призывает всех болельщиков на субботний матч. Очень эффектно получилось. И вот завершил ролик он таким вот криком «Идем за кубком!» Да? То есть он на русском сказал «Идем за кубком!» Балима, какие эмоции внутри команды? Идем за кубком?
3: Да.
1: Или едем?
3: Идем на кубка.
1: Забирать будем трофей, да?
3: И пока я не могу делать на комментарии, потому что футбол это на поле. И я знаю...
1: Ну, настрой хороший, да?
3: Да, хорош. И я знаю сейчас, и все футболисты знают, что делать сейчас.
1: Уже в курсе того,
3: да,
1: что
3: потому что
1: одна игра, да. Одни ворота, да, надо забивать побольше голов. Я понимаю, я знаю, что, в принципе, тренеры никогда такого не делают. И могут только спрогнозировать, и то часто увиливают от ответа. Но все же, вот давай так, вот, Дима, вместе с тобой, если что. Я ставлю на то, что Асприли в этом матче забьет. Вы как?
2: Я думаю, что игра закончится пенальти.
1: Будет серия пенальти?
2: Я так думаю. Приблизительно на данный уровень качества игры Шериф более классные игроки, но Зимбру больше играет вместе команда. И даже в сезоне была, да, была ничья, было поражение и у той команды друг от друга. Ага. То есть, как, к сожалению, последние игры мы, по-моему, из 4 игр или из 5 проиграли Зимбру там несколько матчей, потом свели в ничью. И я верю, что все-таки Шериф эту тенденцию постепенно начнет ломать. И, ну, в смысле, у нас будет больше побед после последние годы станет. Я думаю, что будет осторожная игра в части того, что, ну, очень большая цена ошибки.
1: Ничья и дополнительное время, и серия пенальти. Я все-таки...
2: Либо Шериф выиграет с разницей в один мяч.
1: Это уже глобальная такая история. Я ведь чувствую, это, ну, общая. Я вот прям думаю, что вот Асприли забьет. Ты как, Балима, меня поддерживаешь? Асприли забьет в финале куб?
3: Я тоже думаю так.
1: Как я или как он?
3: Нет, я пока я не могу делать на...
1: Прогнозы, да, я понял.
3: Я знаю... Выглядит 100%.
1: Давай так, чтобы тоже мы тебя под монастырь наш телевизионный не подводили. Это мы делали, если что, прогнозы, а тебя пытались сагитировать на все эти вещи, но ты не поддался, как говорится, соблазну. Сделаем такое. Если Асприли забивает в финале, и мы выигрываем кубок, потому что если не выиграем кубок, не надо. Он футболку дарит сюда на Интер-ФМ, мы ее повесим, будет у нас здесь на подкасте «Голевая передача». И пускай и подойдешь к нему, пускай привет передаст всем. Хорошо?
3: Хорошо.
1: Договорились?
3: Да.
1: А вот когда, я верю, все будет хорошо, я уверен, победим. Чем нынешний Зимбру опасен и чем он может удивить?
2: Эта команда сыгранная, тренер работает с ней уже достаточно больше, по-моему, года. И самое главное, у парней есть понимание своих сильных и слабых сторон. Угу. Эта команда очень дисциплинированно играет в обороне, очень быстро ходит в контратаки, бегущие. И я думаю, что даже игра в Кишиневе – это плюс для них. Все-таки поддержка трибун очень много значит. Я думаю, большинство будет болеть. Это логично.
1: Да, да, да. Вот этот Кишинева. Момент, конечно, такой.
2: Ну, федерация выбрала гораздо раньше, чем узнала финалиста.
1: Ну, на самом-то деле, то есть в прошлом году, то есть мы тоже,
2: да,
1: как
2: мы
1: бы,
2: играли дома. Поэтому здесь от Зимбру надо ожидать. И хороший это нападающий, несмотря на то, что он возрастной, Козловский. Лучшим стал бомбардиром первенства Молдовы. И в этом плане надо будет очень аккуратно сыграть сзади, потому что последние игры Зимбру мы очень тяжело выходили в начало матча и начало второго тайма. То есть команда как будто еще немножко в раздевалке наша спала и пропускала. И Зимбру надо быть готовым играть стык-стык. Бывают матчи, когда не идет игра. Надо тогда брать, грызть газон и брать борьбой, не убирать ног. Надо биться до последнего. Я думаю, что для многих из наших легионеров это будет повод себя, а, проявить, и, б, конечно, на хорошей ноте. Все-таки уйти с трофеем это лучше, чем уйти без.
1: Согласен.
2: Не то, что уйти, а выйти из сезона с трофеем. Да. Да,
1: завершить. Я думаю, что у вас приблизительно одинаковое количество дерби. Ну, имеется в виду Шериф Зимбру. Вы один на трибунах, другой на футбольном поле. Блима, есть ли запоминающийся матч Зимбру какой, да, вот на протяжении тех, когда ты играл, может быть, когда тренером стал? И что для тебя вообще матч с футбольным клубом Зимбру?
3: Да, сейчас, потому что это на дерби.
1: Да.

0: Дерби.
1: Дерби, да.
0: Да, и сейчас надо играть на характер.
1: На каратке.
0: Да, характер и на...
1: И в душе.
0: Да, сердце.
1: Ну, смотри, вот ты сейчас, я понимаю, что когда-то там, да, лет 10 назад ты мог сам браздить бровку, забивать голы, отдавать передачи, и там все зависело действительно от команды и где-то от тебя лично. Сейчас ты на тренерской скамейке. Есть ли желание там выбежать и сказать, помочь? Ребята, да вот так надо делать, вот так надо показать им, в какую сторону надо бежать и как забивать.
0: Да, я кричал тоже.
1: Тоже, да?
0: Да, я кричал тоже, потому что футболист правда делаешь. Угу. Надо я кричать и показать,
1: как
0: что
1: надо.
0: Да, тренер хочу. Надо сильно кричать и показать.
1: Показать, когда надо. Ну, смотри, у тебя еще будет специальная задача. Я уверен, что кто будет с трибун смотреть, они увидят. Кто останется дома перед телеэкранами, тот тоже этот момент должен запечатлеть. Касприли, побольше ему указаний, как надо забивать, чтобы он туда бежал, чтобы он был с последним защитником, головой забивай, тарань, то есть нам нужны голы. Я уверен, что, вот я говорю, он забьет гол в любом случае. Насколько важно, Дим, как ты думаешь, подарить болельщикам яркое завершение сезона?
2: Ну, это, знаете, как запоминается первое и последнее действие. То есть, как бы это важная точка, в принципе, сезона, который, к сожалению, не стал чемпионским, но еще может стать таким сезоном с трофеем. Как бы игра ни закончилась, еще раз говорю, важно, чтобы ребята показали себя на поле, отдали полностью. Мы прощаем. Счет — это только цифры. Остальное — эмоции, борьба, то, что отдали все силы. То есть и большие команды, мы стрелили недавно ПСЖ Бавария, да, то есть как бы там первый матч нам такую интригу зародил, второй матч Бавария просто, ну, билась об стену, знаете, как бы. Поэтому как бы нам бы хотелось, чтобы это было красиво, эмоционально. Конечно, трофей как дополнительный, как бы,
1: бонус.
2: Но самое главное, чтобы игра радовала людей, чтобы больше ходил на футбол, чтобы больше поддерживал нашу команду. Вот это мы хотим, чтобы люди отдались, не были безразличными, чтобы они действительно на поле бились, умирали и отдавали ради победы все. Вот тогда это как бы, конечно, высшая, ну, оценка для, в принципе, игроков. Да, для игроков от нас.
1: Бальма, есть ли у команды какой-то специальный настрой перед выходом на футбольное поле?
0: Переказываю игру, и тренеры
1: заряжают
0: все на футболист.
1: На победу?
0: На победу.
1: Все, кто приходил сюда, сошлись во мнении, что вот эта вот кричевка на штат «Только шериф, только победа», вот она прям сказывается и говорит, другого результата нет. Мы выходим всегда побеждать. И это прям хороший такой вот посыл перед финалом Кубка. И раз мы уже затронули действительно эту тему, я вот такое давайте сделаю вам. Финальный свисток. Давай с тебя, Дим, потому что на Балиме, видите, мы его... финальный свисток, мы выиграли кубок. Какая первая эмоция?
2: Ну, тут не все скажешь в эфире, конечно, но ребята, конечно, кричат, радуются, прыгают, кто-то бежит туда к стойке, зовет себе футболистов, машут шарфами, поют песни. То есть, как бы, ну, это радость, ее надо только ощутить, ее нельзя писать словами, у каждого она своя. Кто-то, наоборот, в себе переживает, и кто-то выплескивает наружу. Ну, обнимаемся, конечно, подкидываем друг друга, подкидываем шарфы. Мы просто рады, потому что, как бы, футбол — это то, что мы любим, то, что нас объединяет, и то, что самое главное, нас, ну, заставляет чувствовать, что мы люди. А футбольный клуб нам дарит эти эмоции, эту радость. Соответственно, мы как бы всегда рады его победам.
1: Бенджамин, вот суббота, уже где-то 10 часам вечера все это идет. Мы выиграли кубок. Твоя первая эмоция?
0: Это счастье, это первый, я думаю, это все. И я футболист, и другой тренер, и на город Тирасол. Да, на фанат тоже.
1: Плакать будешь?
0: Будут
1: слезы, будут победы. На самом-то деле, я знаю, что не любят, я говорю, ни футболисты, ни тренеры, может, даже болельщики иногда, загадывать какой-то результат или там моделировать какую-то ситуацию. Но, знаете, когда мы долго об этом говорим, когда мы все этого хотим и когда мы все этого захотим, тогда происходит действительно настоящее чудо. Поэтому, друзья, нужно верить в победу и, конечно же, болеть за футбольный клуб «Шериф».
3: Голевая передача. Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й. Сеть электроники «Тироэд» представляет. Бренд номер один. «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат. На всю

0: линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники «Тирает». Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. «Тирает». Качество, проверенное временем.
5: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам «Вкусномира». Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
6: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
7: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 377-211-83.
8: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
10: Реклама. На Интер-ФМ.
11: Голевая передача.
12: Это подкаст «Голевая передача», друзья. Мы подводим итоги сезона в молдавском футболе. У нас в гостях тренер футбольного клуба «Шериф» Бенджамин Балиба и представитель фанатского сектора Дмитрий Воронюк. Блиц-опрос, ребят. У каждого будет свой вопросик. Коротенький вопрос, коротенький ответ. Готовы? Дим, если финал Кубка – это фильм, то какой у него жанр?
13: Ну, триллер, конечно же, с хорошим концом желательно. Знаете, как добро всегда побеждает, не то, что добро побеждает зло, всегда как бы есть интрига, непонимание, в какую сторону двигается, качели определенные эмоциональные, но желательно, чтобы, конечно, с хорошим концом для
12: нас. Учитывая курьезный гол, который забили в первой лиге или в какой-то, это иногда и комедия, да?
13: Ну, бывает.
12: Кто в команде, Бенджамин, точно не доживет спокойно до серии пенальти? Кто самый эмоциональный в команде, который будет прям переживать этот момент?
14: Я буду, будет, а может, не будут пенальти.
12: Не будет пенальти, да?
14: Нет.
12: Поэтому все доживут, все будет хорошо.
14: Да.
12: Если Кубок понимал бы тебя, Дим, что бы сказал ему перед матчем?
13: Не уезжай никогда из Тирасполя. И желательно время от времени, чтобы был рядом сосед с тобой, был чемпионский кубок.
12: Выход один на один, когда ты был футболистом, да? Или все-таки пережить серию пенальти со скамейки запасных, где ты ничего не решаешь?
14: Я не хочу... Сейчас я не играю, я не хочу смотреть на пенальти.
12: Не хочу. Да, когда да. играл, не когда хотел смотреть на пенальти, и сейчас, наверное, не хочу
14: да,
12: смотреть
14: да,
12: на пенальти.
14: Это лотерея определенная.
12: Какой запах у финала? Трава, дым трибун или валидол?
13: Мне кажется, помесь всего этого особо, это особая атмосфера, особенно когда трибуны зажигаются, то есть когда есть какое-то коллективное такое движение, разум. По крайней мере, у этого финала, конечно, мне кажется, будет запах борьбы, пота и крови в плане того, что это два непримиримых соперника играют. Наше молдавское, пусть и молдавский, маленький чемпионат дерби, который там сравнимо с ЦСКА, Спартак, да, там, да, допустим, да. да.

0: то есть Интер Милан, там Партизан, Цервена Звезда. Нам в этом плане есть куда расти в плане эмоциональности. Но вот мне кажется, что это запах будет все-таки борьбы и определенного столкновения идей, борьбы. Ну, крови, надеюсь, не будет, но пота и эмоциональных переживаний.
1: Валидол тогда мы заменим на что-нибудь такое, антисептик какой-нибудь, на зеленку или на йод. Кто в раздевалке больше всех заводит команду перед такими играми?
2: И Эмиль.
1: Эмиль?
2: Это да, и Тембу, да.
1: Он прям поддерживает,
2: да? Да, да. И есть и еще другой футбол.
1: Все-таки лучший вратарь прошлого сезона. Я думаю, что имеет полное право зарядить команду на победу. Если бы финал проходил без зрителей, это был бы вообще финал?
0: Вы знаете, мы как-то пару раз ездили на выезды, когда вот карантин был и так далее, и так далее. Это совсем футбол, это как даже тренировочные матчи даже не сравнятся вот, как бы с международными, хотя бы на тренировочных, хотя бы кто-то приходит. Ну,
1: да, хоть что-то, говорят.
0: А когда нет зрителей, а для кого люди играют в футбол?
1: Ну да, да,
0: люди играют в футбол для таких же других людей, которые мечтают, может быть, кто-то быть футболистом, мечтает погрузиться в эту атмосферу праздника. Поэтому, конечно, без зрителей это не та игра. Совершенно. Сырая, неинтересная, и самое главное, и футболисты не чувствуют обратной связи.
1: Хорошо, что нам у нас есть все возможности посещать трибуны и болеть, конечно же, и переживать эти эмоции. У меня будет одно слово. Вы просто продолжите на ваш вкус, как говорится. Продолжите фразу. Шериф — это...
0: Ну, наверное, любовь всей жизни.
1: Бенджамин, шериф — это...
2: Сильный клуб.
3: Голевая передача.
1: Это подкаст «Голевая передача», друзья. У нас сегодня в гостях тренер футбольного клуба «Шериф» Бенджамин Балима и представитель фанатского сектора Дмитрий Воронюк. Подводим итоги сезона в молдавском футболе. Ну и, конечно же, говорим про финал Кубка Молдавии, который, напомню, состоится 23 мая в Кишиневе в 20:00. Почему, Дим, в субботу каждый болельщик футбольного клуба «Шериф», ну давайте не каждый третий, давайте, потому что все-таки в Кишинев едем, должен быть на стадионе?
0: Ну, субботний вечер – прекрасное время провести время хорошо, отдохнуть, набраться эмоций. Можно даже с семьей выехать рядом от стадиона «Зимбру» через дорогу из торговый центр. Если, допустим, супруга или дети не сильно увлекаются футболом, можно они в кафе погулять.
1: И тебя мороженое,
0: да? Да, да. А сам, кто желает там на футбол поболеть, то есть, как, кроме того, многие с утра едут в Кишинев погулять, а потом идут на футбольный матч. То есть это замечательное время для того, чтобы переключиться от обычных дел и хорошо отдохнуть, ну, получить эмоции, зарядиться позитивом, ну и, конечно, погрузиться в атмосферу, которая еще долго не будет нас отпускать.
1: В Вайбере Интер-ФМ было много сообщений по поводу приобретения билетов. Мне даже в личные сообщения в Инстаграме писали, мол, Эльдар, как приобрести билеты? Советовал, что, ну, скорее всего, на молдавских ресурсах, то есть там iTicket, ну, или вы, если есть в Кишиневе, наверное, в кассах стадиона. А благо, что у нас есть такая нанотехнология, да, как Агропромбанк и билет ПМР. Можно спокойно теперь зайти на сайт билет ПМР, купить себе билет. И, причем не надо никакая молдавская карточка, да, то есть не надо никуда отправляться. Все это дело можно сделать онлайн, и потом вы этот билетик берете, приходите на стадион, вас сканируют, и вы проходите,
0: да,
1: на трибуны.
0: Да, объединяются 4-5 человек, садятся в одну машину и спокойно
1: и
0: едут.
1: И билеты там от 50 лет, да, кажется?
0: Да, то есть, да.
1: Доступно, и это очень радует. Что касается фанатского сектора, сколько автобусов у нас едет на,
0: ну, 40 человек едет точно, а еще ребята будут своим ходом добираться. То есть как бы у нас там сектор полностью забронирован, 300 человек. Угу. Сколько доедет, время покажет. Мы давно не выезжали, не болели в Кишинев в силу разных причин. Угу. Но хочется верить, что в субботу вечером действительно нас будет слышно, видно. И самое главное, мы будем действительно команда, чтобы не чувствовала, что она на этом стадионе чужом одна.
1: Балима, главное обращение к болельщикам перед финалом от клуба.
2: Надо и фанаты, надо приезжать на финал, потому что и команда играет на наш.
1: Нужна поддержка, да, нужен 12-й игрок. Знаете, могу сказать одно в подведении итогов нашего подкаста. Важные вещи, они происходят действительно с нами рядом. И мы иногда упускаем ту возможность, которую никогда и не попробовали, да, никогда не сделали. То есть ты никогда не был на трибуне стадиона, ты никогда это не пробовал. Ты попробуй один раз. Если не понравится, конечно же, это твое решение. Только делайте вещи нестандартные для вас. Делайте то, что, может быть, вы никогда бы не сделали.
0: Выходите из зоны привычной рутины
1: и комфорта. Из зоны комфорта, да, действительно. А то, что финал Кубка будет интересный, в этом сомнения нет. 23 мая в 20:00 на стадионе «Зимбру», друзья, пройдет финальная игра Кубка Молдавии. «Шериф» играет против футбольного клуба «Зимбру». Нам действительно нужна ваша поддержка. «Шериф», вперед!
3: Голевая передача.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: David Guetta, I told you they wouldn't be the motors, man. These glasses, Celine.
1: Новости на Интер-ФМ.
2: В Тирасполе 19 часов. Здравствуйте. Приднестровцы смогут подать документы на российское гражданство с понедельника. Об этом сообщает посольство России. Записаться можно через электронную очередь. Количество мест в ней постепенно увеличится, уточнили дипломаты. Список всех необходимых документов опубликован на сайте посольства. Напомню, президент России 15 мая подписал указ об особом упрощенном приеме жителей Приднестровья в российское гражданство. Власти Молдовы системно ведут курс на милитаризацию. Страна дрейфует в сторону отказа от нейтрального статуса. Об этом заявил агентству РИА Новости глава МГБ Приднестровья Валерий Гебас. Он отметил, цитирую, «Мы наблюдаем поступление определенного количества самоходных артиллерийских установок, минометов, различных видов наступательного оружия, а также разведывательных и ударных дронов. Эти систематические поставки армии Молдовы образцов вооружений НАТО подразумевают постоянное присутствие на молдавской территории западных инструкторов. МГБ следит за военно-политическими процессами в Молдове», — сказал Валерий Гебас. Продолжаем выпуск. Финансовой системе Приднестровья 35 лет. Экономисты, налоговики, банковские работники – люди, от которых зависит безопасность страны и ее экономики. Это подчеркнул вице-премьер Виталий Нягу на торжественном собрании. Несмотря на все сложности, приднестровским финансистам удалось сохранить устойчивость банковского сектора, обеспечить работу налоговой и бюджетной систем, а также выполнение социальных обязательств перед населением, сказал Нягу. 1413 нарушений на дорогах. Каждое 11-е совершил водитель БМВ. Это итог недельной спецоперации ГАИ. Инспекторы фиксировали нарушения и особое внимание обращали на БМВ. Ее владельцы часто лихачат. Что касается нарушений, в лидерах антирейтинга несоблюдение знаков и разметки, превышение скорости, неправильная парковка. Без техосмотра ездили 70 человек, свыше 50 оштрафованы за выезд на встречку. И о погоде на завтра, 22 мая. Переменная облачность, местами дожди и по-прежнему в прогнозе значится гроза. Ночью температура составит 13-15 тепла, днем плюс 26-28. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
4: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные воспитания.

0: восковые. Лучшее от природы. Для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20-ки. Телефон или вайбер 37-211-83.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-1337 или 778-1338.
6: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Поздравить с ним матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хотите передать привет брат?
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20. Телефон или вайбер 3 7 2 11 83.
8: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
9: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 3 7 5 5 4 6 9.
10: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов «Ногтев» – это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает «Ногтев».
11: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: элементарно. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В столице 20 часов. Вы слушаете новости. К 145 миллионам приближается сумма пожертвований.

пожертвований фонд «Вместе». Люди, предприятия, компании и предприниматели переводят деньги, и это можно увидеть онлайн на сайте всеобщего сбора. Также прозрачно средства фонда будут расходоваться. Это живые инвестиции в экономику Приднестровья, отметил депутат Верховного Совета Виталий Калин. Парламент накануне определил механизм расходования средств. В приоритете государства – социальные обязательства. Информация о том, как тратить деньги фонда, будет публичной, сказал Виталий Калин. Приднестровцы смогут подать документы на российское гражданство с понедельника. Об этом сообщает посольство России. Записаться можно через электронную очередь. Количество мест в ней постепенно увеличится, уточнили дипломаты. Список всех необходимых документов опубликован на сайте посольства. Напомню, президент России 15 мая подписал указ об особом упрощенном приеме жителей Приднестровья в российское гражданство. Молдова знала о подготовке сразу нескольких терактов в Приднестровье в 2023-м, но не вмешалась. Об этом заявил глава МГБ Валерий Гебас в интервью РИА Новости. Спецслужбы Приднестровья предотвратили нападение на делегацию ОБСЕ в Бендерах. Террористы, напомню, хотели оставить машину с взрывчаткой на пути дипломатов. Еще один теракт готовился против должностных лиц Приднестровья. Преступников задержали. Они дали признательные показания и сообщили, готовили целую серию терактов по указанию иностранных спецслужб. Валерий Гебас отметил в интервью, угроза террористической опасности в Приднестровье полностью не устранена. Силовые структуры продолжают поддерживать антитеррористические меры в городах и районах. Продолжаем выпуск. Град побил подсолнухи в Григориопольском районе. Это последствия вчерашней непогоды. По словам аграриев, потери небольшие – 5-10%. Вред подсолнечнику нанес и ливень. Он буквально вымыл из земли часть ростков. Полностью оценить масштаб урона аграрии смогут только через несколько дней, пока они даже в поле выйти не могут из-за размокшей почвы. Град выпал вчера и в Дубосарском районе. Пострадали сады. Непогода, ливни и ветер возможны и сегодня ночью, предупреждают синоптики. Действует штормовое предупреждение. И о погоде на завтра, 22 мая. Переменная облачность, местами дожди. Ночью температура 13-15, тепла, днем плюс 26-28. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.
2: 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144. Остановка «Почта». Телефон или вайбер 37-211-83.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
7: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
8: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
7: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
8: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7. И телефончик 778-08-068.
9: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104. Кафе «Крикова» – вкус, к которому хочется возвращаться.
10: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов.

0: музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный кавер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
1: Стой!

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила» – 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Летние сборы на спорткомплексе «Шериф» возвращаются. Яркое путешествие в мир веселья и приключений для детей от 7 до 12 лет. Новая развлекательная программа, четырехразовое питание и обновленные комфортные номера. 1 июня всех детей ждет особая праздничная программа развлечений. Подарить ребенку незабываемое лето с пользой и удовольствием. Телефон в Тирасполе 63883.
6: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
7: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Центр «Смарт» запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром «Смарт» освоить 6-месячный курс за лето реально.
4: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
5: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона. Биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранилла». 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
6: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.